0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Твит-сервис.
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. От 31 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца – бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Страчателла, моцарелла, джелато.
4: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
11: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS 77-74-15.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Временем и камерой мы начинаем.
1: Доброе утро, вторник, 07:07, 7 утра. Эх, сколько свадеб, наверное, сегодня.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
0: Я думаю, что свадьбы были вчера, потому что вчера был день 6-7 же. 6 число, 7 месяца вчера же. Да, конечно, зумеры точно вчера все преуспели.
1: Нет, подожди, вот у меня вот важное событие. Я выбирала такая, значит, может быть, записаться на 06-07 и поняла, что нет, этот тренд уйдет, и это будет неактуально точно через год. Поэтому записалась на другую дату.
0: Записалась куда? Мы единственное, что не услышали.
1: Ну, не скажу, подожди.
0: Понятно, видимо, в сервис. Друзья, вторник у нас сегодня, два гороскопа ожидают. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно, время рекорда, про спорт поговорим, тем более актуально, как никогда сейчас. Также сыграем в игрушку «Секунданты» за приз. Ватафакты, с автоэкспертом пообщаемся. Горячие новости, все это впереди и еще много-много чего. А сегодня расскажем про «Есть поводы» на 7 июля 2026 года, вторник.
1: Иван Купала.
0: Купала Найт.
2: Кого?
0: Называется. Это классный праздник.
2: Кого Иван Купала?
0: Всегда.
1: Кстати, да, почему не Иван Купал?
0: Потому... Не знаю. Но я всегда мокренький приходил домой в этот день. У нас прям стабильный.
2: Подожди, это было связано с водоемом или просто где-то?
0: С водой, с водой.
1: У нас в лагерях всегда отмечалось. Ну, это как бы смена какая? Вторая обычно в июле, да? Да, и обязательно вообще как бы...
0: А еще что в лагерях у вас было? Нарды были?
1: День Нептуна.
0: День Нептуна.
2: Ты до сих пор отмечаешь из-за лагеря, да?
1: Королевская ночь.
0: Круто. Не, не знаю.
1: Мы вообще не были в лагерях. Я 2-3 смены все время тусила.
2: Да там, где мы были в лагерях. Тебе лучше не знать.
0: В общем, реально очень крутой праздник. Мы всегда в детстве обливались друг друга из этих, знаете, с бутылок делали, прокалывали пробки гвоздями, обливались. Ну, очень круто. В городах такого почему-то нет, вот в крупных. Очень... Питер я пробовал, на меня как на дурака посмотрели.
1: В Таиланде есть тоже какой-то Новый год или какой-то праздник отмечается, когда они прям по улицам ведрами друг на друга выливают воду.
0: Да.
2: Это они моются просто?
1: Нет.
2: И слава богу, что они это делают.
0: Классная дата еще. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. 256 лет как. Историю надо помнить. А глобальный день прощения сегодня. Вот такой.
1: А сегодня Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, крестителя Господня.
0: День почета. Смотрите, сегодня день почета камушков на мостовой. Может быть, какой вы камень? Камень же можно...
1: Какой вы камень?
0: Да, можно и бросить. Да, можно и булыжником быть. Можно
2: и драгоценный.
1: А можно драгоценный? Бриллиант.
0: Можно и кирпичом в каком-то здании быть. Камень это вообще настолько широкое понятие. А?
1: Какой камень?
0: А чего вам не нравится?
1: Я выбрала, я бриллиант. Ты какой камень?
2: Может, в принципе, минерал тогда?
0: Да минерал какой-то.
1: Какой ты минерал?
2: Я мне?
1: Ну, вы какие минералы?
0: Я буду этот, который, знаете, его море обтесало стекло.
2: Стекло?
0: А теперь он такой зеленый, светится.
1: Как он называется? Стеклышко?
0: Не знаю.
2: Стоп, подожди. Что светится? Это кварц?
0: Я кварц.
2: Или, не, если светишь, это что-то радиоактивное.
0: Кварц снегер я.
2: Хорошо, я железная руда. Все нормально.
1: Железная руда?
0: Друзья,
2: из меня можно...
0: Какой вы камень голосовым записывайте нам в чате мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Живые каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь им.
1: Тельцы, сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Близнецы, сегодня вы можете обнаружить что-то, что вы считали своим личным делом.
2: Раки, сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете.
1: Львы, сегодня у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто раньше уговором не поддавался. Девы, сегодня вы можете оказаться несколько многословны.
2: Весы, сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств.
1: Скорпионы, сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Стрельцы, и вас беспокоят не столь сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю со стороны окружающих.
2: Козероги, сегодня вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и в физиологическом смысле.
1: Водолеи, будьте готовы к переменам. Рыбы, развлекитесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца – бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
4: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе трейд-ин в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
13: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
14: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
15: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. И только там сегодня какой вы камень.
1: Мы вот какой вы минерал еще можно?
0: Ну, какой вы минерал, какой вы камень, вот как хотите. Ассоциируйте как хотите, главное цензурное и эфирное. Ждем. Ваше сообщение скоро будем слушать. Свинья разрушила семью.
2: Оскорбил кого-то.
1: Да, еще паузу побольше, мы бы ушли.
0: Свинья разрушила семью москвичей, представляете?
1: Да ты что?
0: Да, пара получила в подарок на годовщину свадьбы мини-пига, того самого прекрасного, которая выросла в 50-килограммовую свинью, да, за 2.5 года, буквально превратив квартиру в свинарник.
1: Кто подарил? Бывшая? На годовщину?
0: Нет, когда свинья заняла супружескую кровать, жена поставила ультиматум. Либо я, либо свинья. Муж выбрал вторую. Теперь пара разводится. Он сказал, я буду жить со свиньей.
2: Серьезно?
0: Да.
1: Ну тут вопросы к нему. Причем тут свинья?
0: Он выбрал быть счастливым.
1: Никит, ты сейчас подставляешься, как будто если у тебя будет такой выбор, ты тоже выберешь свинью.
0: Подожди.
2: Я выбрал быть счастливым.
0: И сытым, да. Я, это не мой выбор, потому что это мужик конкретно. Он увидел счастье там, что со свиньей ему будет лучше. Как можем его осуждать?
2: Знаешь, в чем проблема, скорее всего, когда ему задавали этот вопрос, он забыл, кто из них кто, и такой говорит, блин, она научилась разговаривать.
0: Наташа!
1: Подожди, может, там есть какое-то недопонимание? Я, может, тоже свинья. Ну, в год свиньи родилась, и что? Так это счастье же.
0: Нет, Ань, все по новости. Мини-пик превратился в здоровую свинью.
1: Да тут вопрос, что он выбрал ее.
0: А что, в чем вопрос? Я не понимаю, что так тебе не нравится?
2: Ну, возможно, он не любил жену и искал повод.
1: Я просто представляю, что стоит мужчина, и у него справа жена ему такая, иди сюда, иди сюда. А с другой стороны свинья такая... Ну, и так... он идет к свинье.
0: Да, нет. Вряд ли было, конечно.
2: Слушай, ну там, скорее всего, было такая. Он смотрит на жену и на свинью такой, так, здесь 18-й айфон, маникюры, педикюры, постоянные скандалы, а здесь рулька в будущем.

0: Рекорд. Новости.
1: В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и другой технике. С 6 июля с 22 часов до 6 утра нельзя будет передвигаться на мотоциклах, скутерах, квадроциклах, трициклах и питбайках. Ограничения ввели по решению регионального оперштаба на фоне действующего режима среднего уровня реагирования. Российской экономике в ближайшие годы потребуется ежегодно привлекать около 100 тысяч квалифицированных специалистов в производственной отрасли. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, особенно остро страна нуждается в рабочих кадрах, а высокий спрос на представителей таких профессий сохранится в среднесрочной перспективе. В УЕФА, по данным СМИ, задумались о смене президента ФИФА Инфантино. Поводом стало решение отменить красную карточку нападающему сборной США перед матчем 1/8 финала чемпионата мира. Сообщается, что европейские футбольные функционеры уже осуждают собственного кандидата на выборы главы ФИФА, которые должны пройти в марте 2027-го. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: камень. Мы обсуждаем, заряжали с утра эту тему. Из цензурных, друзья, могу включить вам одно сообщение только. Поехали.
1: Доброе утро, ВКапер.
0: Привет, Серега.
1: Я сегодня камень, на котором написано, куда тебе пойти. Если ты хороший человек, то и путь тебя ждет хороший. А если человек так себе, то и путь я тебе укажу так себе.
0: Все логично.
2: Ой, вот Азат пишет, я отлично ассоциирую себя так, камень из почек. Легко, трудно найти и почти невозможно достать.
0: Реально, а мы про минералы, да, ценные какие-то там говорили. Вот, камень из почек.
3: Даже звучит больно.
0: Был у кого-то?
3: Нет.
0: Я просто поинтересоваться решил.
3: Я так благодарен судьбе, что еще нет.
0: От сладких напитков, кстати.
2: И серьезно? Сладости.
0: Да, говорят, если очень много пить. Гарик Харламов рассказывал.
2: А, ну он-то эксперт.
0: Он по сладким напиткам мастер. Он говорит, много пил сладких напитков. Говорит, это ужас, это боль.
3: Больше буду не пить.
0: Все, видишь, как это пугает сразу. Так, еще кто какой камень? Вот, например, Марина. Камень-алмаз, конечно. Ну, это замечательно. Да, девчонки всегда выбирают драгоценности. Лучшие друзья девушек, это что?
2: Бриллианты.
0: Ну, вот и правильно.
3: Ну, так, до бриллианта там еще сложный путь от алмаза.
0: Хорошо. Камней у тебя в почках нет, Ань. Есть бриллианты?
2: Бриллианты?
0: Бриллианты есть реально? Вот честно скажи.
2: Почка? Я что, их ем?
0: Нет, я думал, ну мало ли.
2: Не, ну бриллианты.
0: На выход у тебя какие-нибудь имеются?
2: Есть вот на руке брюлик. Маленький, родненький.
3: Какой из этих колец, чтобы знать, что снимать?
0: Мы
3: подготовили ограбление.
2: Да-да-да, открытое такое совсем.
4: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
15: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
3: Телефон рекламной службы 992

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. ФИФА убеждает, что решение отменить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира 2026 было принято независимой комиссией. В четверг, сразу после окончания матча 1/16 финала между США и Боснией, Игорь Заговиный, лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, позвонил президенту ФИФА Джани Инфантино и спросил об основаниях для отстранения Балагуна. Глава международной организации внимательно слушал, но не обещал результата. Отмечается, что ФИФА не прокомментировали обсуждение о звонке Трампа, но подчеркнули, решение приостановить дисквалификацию было принято независимым дисциплинарным комитетом из 18 человек. Организация не опубликовала отчет об итогах заседания, в отличие от всех предыдущих случаев. Напомним, Балагун получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 со сборной Боснии Игоря Заговины. Однако ФИФА неожиданно заменила обязательную дисквалификацию на условное отстранение сроком на один год. Благодаря этому лучший бомбардир американской команды на текущем первенстве планеты сможет сыграть с Бельгией в матче 1/8 финал. Филадельфия Флайерс предложила контракт нападающему Анахайм Дакс Лео Карлсону с рекордной среднегодовой зарплатой. Филадельфия предлагает 21-летнему шведу, который является ограниченно свободным агентом, соглашение на 5 лет с зарплатой в 18 миллионов долларов в год. Анахайм может повторить это предложение в течение недели и сохранить права на игрока. На данный момент рекордсменом НХЛ по среднегодовой зарплате является российский форвард Миннесота Уайлд Кирилл Капризов, который получает 17 миллионов долларов в год. Отмечается, что Флайерс не будут давать дальнейших комментариев до тех пор, пока Дакс не примут решение о том, соответствует ли предложенным условиям или принять компенсацию от Филадельфии в виде права выбора в первом раунде следующих 4 драфтов. Член зала славы NBA Тим Хардвей заявил, что не позволит своему сыну Тиму Хардвею-младшему взять свой 10-й номер в Майами Хит, который выведен из обращения. Что же говорит Тим Хардвей? Мое наследие – это мое наследие. Даже если он любит играть под 10-м номером, он не будет спущен из-под свода арены в Майами. Это трудно сделать. И когда твой номер там висит, ты хочешь, чтобы он оставался там, и не хочешь, чтобы к нему кто-то прикасался. Я люблю его и счастлив за него. Наблюдая за его игрой в колледже и NBA, он побывал в 3 местах, где я никогда не был. Финал 4, финал NBA, и теперь он переходит в команду из своего родного города. Я никогда этого не делал, и я счастлив, что у него это получилось. Но нет, он не может носить 10-й номер. 28 октября 2009 года 10-й номер Тима Хардвея был увековечен под сводами арены, где уже находился 33-й номер Алонзо Морнинга. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: У нас ровно 8.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем. Не забывайте, мобильное приложение Рекорда вам в помощь. Для этого чуть позже скажем, что делать. Ребята, нейросети захватывают книжные рынки различные.
2: И туда добрались.
1: Да, и книги выходят все больше и больше, чем написанные людьми. За 2025 год, только еще за это данных нет, число публикаций выросло на 70%, а объем самоиздата достиг 8 миллиардов рублей. Представляете? Алгоритм мы продвигают тех, кто выпускает чаще, по сути, ну, как и везде, собственно. А и здесь идеальный помощник. В топе романы, детективы и фантастика. Писатели называют это нейрослопом и призывают бойкотировать. Говорят, не читайте книги, они неинтересны. Мы пишем сами, долго, по году, вот наши читайте. Такая история.
2: Смешное слово «самоиздат».
1: Самоиздат. Да. У нас тема, наконец-то, мы дошли до нее. Какой контент лучше? ИИ-контент, человеческий контент.
3: Я бы не сказал лучше. Я бы сказал, самоиздатый.
1: Да, много есть противников контента и в музыке. Мы вообще везде обсуждаем, и в видео, в книгах, вообще все.
2: Я не против ИИ-контента, но я очень хочу, чтобы это помечалось, потому что иногда смотришь ролик, а он не помечен как ИИ, и ты начинаешь верить в это. Вот, например, тусовка на заправке. Я сначала подумал, что это правда, а это ИИшка.
1: Я целиком и полностью лично за ИИ-контент. Я считаю, что он облегчает как-то работу вообще, в принципе, человека. Круто дорабатывать сейчас с ИИ-контент. Ну, у нас, давайте будем честны, все его используют, да, даже в музыке сейчас. Тот же Фил у нас клепает клипы с помощью ИИ. Это факт, это прикольно, это ему на руку, это замечательно.
3: Подожди, разве он не выходит в лес, не добывает звуки для своих... Нет?
1: Да, записал скворца, замиксовал.
3: Да, душит это, белку, чтобы она выдала...
2: По поводу клипов и по поводу... например, фильмов, мне кажется, что до фильмов еще не дошел движок. Все-таки мимика нарисованных персонажей не подключает зрителя так, как реальные люди.
1: А пока ИИ, конечно, отстает для того, чтобы вот быть целиком и полностью, да, властвовать в визуальном
2: контенте.
1: Ну, какие-то,
2: грубо говоря, если сравнивать тупость, которую мы смотрим, когда скроллим ленту, там такой же, понимаешь, цепляется и форсится абсолютно простейший и тупейший контент. Вот для такого как раз, мне кажется, а почему бы и не ИИ?
3: Слушайте,
2: ну, там особо, знаешь, не заморачиваются.
3: Если брать музыку, кинематограф там, и книги, то ИИ, ну, как сказать, обесценит чей-то труд.
2: Поэтому писатели и бесятся.
3: Очень. Так это везде, в кино то же самое. Не обязательно делать персонажей с помощью ИИ. Вся остальная, там, особенно мультипликация, все остальное, просто эти люди останутся без работы.
2: Да почему? Сейчас очень распространена версия гибрида, понимаешь, когда что-то можно сделать, не знаю, там, фон с помощью ИИ, а реальные актеры будут выполнять свою функцию. Также анимация. Ты анимируешь персонажей и, например, при помощи ИИ дорисовываешь фон.
1: Механика понятна. Смотрите, ну, раньше, когда и на музыкальных инструментах играли сами, людям тоже не понравилось, когда появилась электронная музыка, да, диджеи стали популярны. Когда приходит что-то новое, естественно, мы начинаем это хейтить. Но рано или поздно это входит в нашу жизнь. И с ИИ будет точно так же.
2: Так мы не хейтим. Мне наоборот, вот честно, вот то, что, например, в приложении можно создавать песни, я всем на день рождения создаю песни. Они получаются обалденные. Вот честно. Не хуже, чем некоторые исполнители поют.
1: Я сейчас подумал, зачем нашему кинематографу такие бюджеты? Если можно использовать ИИ, получится даже лучше в некоторых моментах, да?
3: Прикольно. А как осваивать деньги?
1: Осваивать, точно, я забываю про это.
3: Здесь же суть не в том, чтобы сделать хорошо. Освоить.
1: Какой контент лучше? Будем обсуждать. Друзья, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.

0: Продолжаем обсуждать и контент или настоящий. Знаете, что интересное нашел? Оказывается, у нас законопроект сейчас обсуждается о поддержке развития технологий искусственного интеллекта Российской Федерации. Его внесли в Госдуму 25 июня, а рассмотрение в первом чтении 7 июля, то есть сегодня. Угу. Что интересно, согласно ему, корпорации Бигтеха разрешают брать любой контент из открытого доступа, музыку, книги, фильмы, анимацию и так далее, чтобы обучать нашу нейросеть. На что звезды наши такие взбунтовались и говорят: подождите. Вы брать-то берите, но только платите, да, что самое интересное. Высказались, в общем, я вам сделал выжимку такую сухую, в общем, высказались Александр Рева, Жуков, Бахти, Филатов Энкерос, в общем, ребята сказали, говорит, да, на здоровье, используйте, главное, отчисления нам давайте, да, что тоже интересно. Но как бы, если люди выступают за труд свой собственный, который они создают, и за продвижение своего творчества, да, вот, без искусственного интеллекта, тогда зачем деньги с этого всего, да?
1: Нет, стоп, подожди, если ИИ берет, обучается на основе моего творчества, так, то вы должны мне за это заплатить, это авторские права.
0: Немножечко не так решили сделать, и хотят для такой большой компании выдать полный доступ и исключение. То есть все, что загружено в интернет, а это априори таковым и является, все, что в интернете, является публичным на самом деле.
1: Если
0: но тебе это не принадлежит.
1: Нет, если ты используешь это как вот картинки. В интернете они, да, для своего собственного пользования, пожалуйста, но как только это используется в коммерческой деятельности, а в дальнейшем это будет использоваться в коммерческой деятельности вот этой компании, то ты должен за это заплатить.
0: Да, но это еще нужно тебе это как-то за собой зарегистрировать, любую татуировку. Ты же понимаешь, если мы говорим сейчас про картинку? Просто выложить ее на своей странице ВКонтакте не будет считаться, что она принадлежит тебе.
1: А нет, я не за это бьюсь. Ну, то есть, я понятно, если выложил, попрощайся с этим, кто-то это использует.
2: Да. Ну, вообще, по уму, то, что выложил ты, это твое. Я знаю несколько примеров, когда вдруг чья-то фотография из соцсети использовалась, например, на афише псевдо какого-то журнала интернет. И вот девочка, например, решала, она вообще вправе была написать в редакцию, что я против использования. Но так как журнал был хороший, она, наоборот, как бы такая решила: окей, спасибо. Но подожди, но есть, когда это используется, например, тебе не нравится цель использования, и, по сути, ты можешь написать, что я не давала согласия на использование изображения. Плюс есть сторы официальные, где как раз люди могут купить картинки для своего бизнеса там, или коммерческого использования. Есть доступ, ты заплатил и можешь использовать картинку какого-то фотографа. Вот, пожалуйста, пусть они так делают.
1: Представляете, девчонка, как это? Вы поставили мою голову к телу вот этой девушки на своей афише. Мне понравилось. Можете теперь вот это тело поставить в моей голове?
0: Я, знаете, как считаю, что нужно реально разрешить полностью использовать все, что есть в интернете для искусственного интеллекта нашего, да, мы сейчас про наш говорим, который там создается, по одной простой причине. Мы очень люто отстаем. ChatGPT, Claude, все эти киты искусственного интеллекта, они не нам принадлежат. Это не наши вообще штуки. А мы их активно используем, тем самым обучаем. Нам нужно что-то свое, и поэтому нужно разрешить, чтобы вот конкретно наш искусственный интеллект вообще все брал в интернете, все использовал, всю музыку, всю литературу, вообще все.
1: Те, тогда кто работает в творческой сфере, никогда не позволят создавать себе конкурента. Ну, это да, нужно быть к этому готовым.
0: А здесь уже не спросят, в любом случае.
2: Ну, есть, это для этого шаг. И есть сейчас законы,
1: да,
0: которые разрешит делать все нашему искусственному интеллекту. В этом-то и обсуждение
2: я
0: этого
2: закона. Я думаю, что вот как раз творческие люди не дадут этого сделать.
0: Давайте, друзья, обсуждаем искусственный интеллект. Будем читать скоро ваши комментарии. Настоящий контент или созданный ИИ, напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
3: Два Дварис объявляет финальную распродажу на последние автомобили Exit TXL в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. Exit TXL объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 49 49 91. Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Прямо сейчас можно открыть мобильное приложение Рекорда и написать слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами. Ждем ваших сообщений, пока обсуждаем, какой контент лучше, да, созданный человеком, либо искусственным интеллектом. Промежуточный результат таков, что за людей все голосуют, 77% пока что, да.
1: Слушай, тут нет, наверное, адекватного ответа. Потому что я сказал. А потому что в некоторых кино лучше пусть ИИ делает.
2: Ну, какое, например?
1: Ну, некоторых режиссеров с нашего континента. Возможно, даже с нашей страны.
2: Не, ну, правда, я анализировала тоже, грубо говоря, конкуренцию с яичным контентом. У меня есть основной пока аргумент, что, правда, то, что создано человеком, что касается, например, кино и творчества, подключает режиссер, актеры, сюжет, монтаж, цветокоррекция, не знаю, все вот это подключает тебя к истории. А если это компьютерная графика ИИ, не подключаешься.
1: Да, а потом сценаристы плачут, потому что режиссеры, актеры и световики превращают это вот в это вот.
0: Мне кажется, просто желание быть такой, знаете, не желание, а боязнь стать ненужным, да, во многих профессиях. Поэтому, если правильно составить промпт, то понадобится всего один человек, чтобы создать короткометражку.
2: Подожди,
0: на самом деле.
2: Смотри, не вопрос, но пробовали. Уже все это, конечно, пробовали. И еще раз тебе говорю, искусственный персонаж, ну, нету в нем, видимо, не знаю, вот этого жизненного опыта, который есть у человека. Взгляд у него не тот, не подключается к персонажу, понимаешь? Зритель.
1: Зато представь.
2: Хотя промпт и все, как бы, все идеально, но герой яичный не такой.
1: В «Сумерках» Кристиан Стюарт добавили эмоции. А? И наконец-то заиграл.
0: Я видел.
1: Нужными красками. Эдвард оправданно злится, либо оправданно ее любит.
0: Немножечко комментариев давайте. Учусь на журналиста, пишет наш слушатель. На сессии мы писали статьи на определенные темы по разным профильным предметам. И знаете, очень контрастно видно, когда статью пишет сам ученик, а когда искусственный интеллект. Поэтому я все же думаю, что люди, живая работа в разы лучше. Ведь от ИИ мы только деградируем и деградируем. Опять же, ну, спорно, конечно, ну, ок.
1: Слушай, ну, есть некое такое, да, что будет вырождаться, как сказать, творчество в целом, что люди будут на упрощенке как-то учиться, делать, и такие, ну, за меня сделают ИИ.
0: Петькин сын Петрович, да? Всем добра. Я не отмахиваюсь от новшества, как многие, но и к старому отношусь с теплом. Поэтому мне очень нравится человеческое творчество, дополненное искусственным интеллектом. Но именно только дополненное, а не так, чтобы, о, я человек 5%, и мне пофиг, и 95%. Вот такая история еще есть. Наш музыкальный контент лучший, обожаю музыку слушать. Ну, кстати, вы знаете, что, кстати, наш альбом «Рагнарёк», да, который был пиратской станцией, в большинстве создан искусственным интеллектом. Ну, там больше 50%. Если вы услышите это, то он здоровье.
1: Мне кажется, что и Фил уже не настоящий.
0: Думаешь, ходит
1: просто? Просто приходит, да, оболочка, на самом деле, это уже и...
2: Так он же даже в названии Фил.
0: Вот она теория нового заговора Рекорда.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне смогут и дальше входить в российские сервисы через иностранную электронную почту, если использовали ее при регистрации раньше. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, новые ограничения касаются только сервисов, которые позволяют создавать новые аккаунты с использованием иностранных email. В июне в России также ввели штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. В российских автосервисах сообщили о росте числа обращений после заправок бензином стандарта Евро-3. По данным СМИ, владельцы автомобилей жалуются на потерю мощности, перебои в работе двигателей и даже песочный осадок в топливе. Ранее правительство разрешило выпуск и оборот бензина и дизеля по стандарту Евро-3 до конца этого года. Сербия вновь заявила, что не присоединится к санкциям против России. Министр правительства подчеркнул, что Белград не ведет ограничения, несмотря на серьезное внешнее давление и политические угрозы. По его словам, Сербия остается верна своим друзьям и не намерена менять эту позицию. В этом году Радио Рекорд построил электронную сцену на ВКФест сразу в трех городах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи – 11 июля Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Радио Рекорд на ВКФест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
3: Я доволен.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: секунданты.
1: Ну что, самое время поиграть. Ситуация сегодня тоже обещает быть интересной. Кстати, один Данил меня сбросил, но другой трубку взял. Данил на связи. Данил, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Даня. Из какого ты города?
2: Я Волгоград.
3: Волгоград, шикарно. Скажи, пожалуйста, если выбирать или человек, что выбираешь? Контент творческий.
2: Выбирать контент, давайте и.
3: Давай.
1: Почему нет?
3: Тогда спросим и. Какую бы нам ситуацию накинуть Даниилу, чтобы он за 30 секунд назвал 5 предметов на одну определенную букву? Главное, чтобы эти предметы подходили логически под этот поход.
1: Да, давайте отправим сегодня Даниила, давайте полетать на парашюте.
3: Давайте.
4: Прыжок с парашютом?
1: Прыжок с парашютом, да. А Стас скажет тебе букву.
4: Так, и ты отправляешься прыгать с парашютом, и твоя буква К.
1: Буква К, прыжок с парашютом, да. У тебя 30 секунд, Данил, чтобы взять с собой 5 предметов, которые будут подходить под эту ситуацию. Ты готов?
2: Готов.
1: Тогда поехали.
2: Так, первое — карабин. Второе — кирку.
4: Так, кирка.
2: Третье — кисточку. Не знаю. Так, что там четвертое?
4: Ну, дернуть его надо.
2: Ну, карабин.
4: Нет, ты же дергаешь не карабин.
2: Кольцо
4: и последнее, давай.
2: Капюшон.
1: Что последнее сказал?
2: Капюшон.
3: А я бы и карабин засчитала.
4: Ну нет, карабин.
1: У меня вопрос только к кисточке.
3: У меня тоже.
1: Зачем кисточка тебе в этом полете, Данил?
2: Ну как зачем? Я вот, значит, лечу, получается, а потом, ну, что не попало вот на очки мне.
1: Протер. Ну, легенда. Ну, справился.
4: Нормально.
1: Протер кисточкой. И просто так взял с собой эту приблуду. У меня вопросов нет, ребят.
3: У меня тоже.
1: Пусть летит.
4: Все отлично.
1: Класс. С парашютом прыгнул Даниил и сыграл и выиграл нашу игру. Мы тебя поздравляем. Приз твой. Привет передавай кому хочешь.
2: Спасибо большое. Спасибо огромное. Вам привет, каперы. Не ожидал, что вы позвоните. Вот прям... ничего себе. Вот. А привет всем хочу передать, всем челябинцам, и хорошего дня пожелать.
1: Ну и прекрасно, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
9: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
8: Диктуйте адрес.
9: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
10: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое Active Milk. Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое Active Milk от молочного комбината Ставропольский.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Телефон рекламной службы 992-300.
18: Дэнс лето
17: на рекорде.

0: контент лучше конкретно для вас, да, и или созданный человеческими руками и мозгами, читаем комментарии.
1: Все вокруг ИИ. Ум, это и есть он. Все, что мы видим, чувствуем и так далее, это все ИИ. Это как матрешка. Внутри матрешка, тоже матрешка.
0: Александр пишет, перед тем, как осваивать искусственный интеллект, людям надо сначала свой натуральный освоить интеллект, а потом уже давайте вот ИИ осваивать.
2: Полностью согласен.
0: Так.
1: Привет, вейкаперы, пишет нам Стас и Катя. На сайте работы со мной побеседовали. Что?
0: Даже побеседовали и...
1: На сайте работы со мной побеседовал ИИ. Мне понравилась фраза. Не переживайте, все нормально. Скажите, как есть. Ну, реально убеждает.
0: Вот, кстати, когда HR используют этого ИИ-бота, вот это странно. И он очень много
1: отсеивает анкет.
0: Да, хороших специалистов он реально отсеял. Наверное, HR и придуман, эта профессия создана для того, чтобы человек лично общался с человеком.
1: Ну, как минимум просмотрел, да, все данные.
0: Да.
1: Они уже
0: просто
1: принял решение.
0: Закинул бота и сидит, ждет, кто же там пройдет по моим данным.
2: Так это не только HR, консультанты все должны быть люди.
0: Да.
1: А я считаю, что ИИ — это инструмент, и в определенных сферах он будет полезен, но не стоит его возвышать. Люди, которые боятся потерять работу, не бойтесь. Пойдете трудиться на заводы, в поля, сторожем, дворником. Там постоянно не хватает людей, и ИИ не сможет вас заменить.
2: Это же не так работает, что я потерял работу, все, теперь я на завод. На заводе тоже нужно отучиться.
0: А Дим пишет, да там же шут голову сломит, но предупреждать о таком согласен, надо. Вот, а об искусственном интеллекте имеет в виду.
1: Обязательно метить.
0: За натурпродукт исключительно. Чесночный Баунти написал. Я только за это. Вот, нам уже искусство, говорят, должно быть живым, но это уже искусство, это уже не контент. Да, искусство мы обсудим чуть позже. А зачем рассуждать о том, чего не избежать, пишет нам Светлана. Главное, чтобы все жили в мире и контент был позитивным. Ребята, вот что самое важное. А какой контент лучше? Мы обсуждаем, а вы пишите свое мнение, искусственный интеллект или человеческий, в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Вейкаперы.
2: На Рекорде.

0: было зацепить, да, возможно.
1: Так я говорю, он влюбился, мне кажется.
0: Да, может быть, не любовь, может, реально инвестиции его приманили. Может быть, настолько она красиво рассказала свой бизнес-план.
1: Возможно, да, она красиво стелет.
2: Странно, я думал, он в деньги вложится.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Мейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Значит, сейчас будет футбольный факт. Друзья, те, кто смотрит записи, футбольные матчи, поэтому на буквально на 10 секундочек, 15, приглушите приемник. В общем, рассказываю. Вчера был матч Испания-Португалия. Ну и, к сожалению, это был последний матч Криштиану Роналду за сборную чемпионата, чемпионатов мира.
2: Вылетели?
1: Вот такая история. Да, да, к сожалению, 1-0. 1-0, да.
2: А я вчера проснулась на последние минуты. Мексика играла с кем? С
3: Англией. На банджо.
2: С Англией.
1: На банджо с Англией, да. Все верно.
2: Так быстро они бегают, мексиканцы,
1: вообще. Вообще, они научены. У них стена какая, видела?
2: Вообще просто.
3: Если там стену поставить на поле, они еще и скрытные будут.
1: Вот, в общем, вот такой грустный фактик. Я лично вчера расстроился, конечно. Да, есть такой Неймар тоже. Последний свой чемпионат провел тоже с Бразилией. Ну, в общем, легенды потихонечку заменяются, да, другими легендами.
3: Вот, и их не заменить.
1: Да, да, емалем можно. Поехали, еще один фактик. В вступительной музыке к видеоигре Lotus Turbo Challenge 2 играли на Sega многие. Да,
3: конечно.
1: Была такая. В 91-м году очень популярна была. Это одна из лучших гоночек. Тихо звучит сообщение: вы не будете копировать эту игру для подсознательной защиты от пиратов. Представляете? То есть они прям вложили в эти 16 бит. И это очень классно. Еще один фактик. Сердце змеи может перемещаться по телу, что спасает его от повреждений при заглатывании слишком крупной добычи. То есть, представляете, оно просто ползает вот так вот по туловищу.
2: Интересно.
3: То есть она амбассадор фразы «сердце в пятки» ушло?
1: Сердце в пятки, да, сердце в голове у нее просто так оно вот перемещается. Так вот. А я такого вообще
2: Я просто сейчас стала представлять пятки у змеи.
3: Ну, вот там есть одна шероховатость.
1: И пусть нарисует, раз обсуждаем.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца – бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2-34-90-94.
12: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
13: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
15: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
16: Сайт автосервис «Авангард.став.ру».
17: Страчателла, моцарелла, джелато.
18: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
19: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
20: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
21: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
22: Реклама не ООО «Каркоби». УГР 120-870-02-660-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
23: Красота!
24: Какой воздух!
23: Смотрите, какие горы!
25: А какой шашлык!
26: Вася, парку поддай!
27: Эх, хорошо!
28: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.

0: Мы, друзья, ждем ваши вопросы. Вопросы для нашего автоэксперта. В чат мобильного приложения Рекорда. Все, что касается автомобилей, давайте-ка пишите. А мы пока про контент поговорим, какой лучше, искусственного интеллекта или человеческий, созданный им напрямую. Вот.
1: Искусственным человеком.
0: Ага, да. Человек, прежде всего, вкладывает в свои произведения искусство душу, Алексей написал. Что именно и отличает от искусственного интеллекта. Почему мы слушаем больше старую музыку, читаем старые книги, смотрим старое кино? Потому что люди это создавали с душой, а не так, как сейчас. Выпустили непонятно что, лишь бы денег срубить. И все, один раз посмотрел и послушал и забыл. Я не спорю, из нового тоже неплохие вещи есть, но это все не то. Искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека. Но вот с последним изречением я бы, наверное, не согласился. Он развивается, поэтому пока что да, пока что на тоненького, но дальше может быть что-то интересное. Даже ведь, ребят,
2: да, спросите у ИИ, какой контент лучше предлагает нам Василий. Я пошла спрашивать.
0: Так.
1: Слушайте, ну чтобы делать запросы в ИИ, все равно человек, который это делает, он должен быть, ну как сказать, более квалифицирован, богатый опыт. То есть даже если ты фильм делаешь, ты же должен прописывать все четкие кадры.
0: Вообще, да, там очень много правил. Промпты не создаются на русском языке изначально. И они настолько, на самом деле, широкие должны быть, и вы должны настроить свой искусственный интеллект в настройках под себя, задать ему мега-промпт, чтобы это все работало. И на самом деле качественный контент это и есть, но его немного, не все умеют с ним работать еще. Вот тоже
2: ну,
0: важно.
2: Ну, задала я вопрос, и какой контент лучше? Вопрос, значит, такой. Это не про то, что лучше в абсолюте, а про задачу, которую вы решаете. В 26-м году ответ уже не бинарный, а скорее про гармоничный симбиоз. Вот про что я и говорила. Гибрид — это лучший расклад. Вот честный расклад. Когда ИИ король, ИИ в скобках, и это лучше. ИИ выигрывает там, где нужна скорость, объем и масштабирование. Рутина и база. ИИ идеально пишет структуру статей, делает рерайт, переводы, создает базовые идеи для постов. Визуальный штурм, генерация референсов, как ваш гайд по стилю выше, создание мудбордов, быстрые концепты дизайна. Так, вот вопрос.
0: Ну, Василий, душный подойди, пока.
2: Подойди,
0: согласимся,
2: перейдем,
0: душный.
2: Перейдем к пункту 2. Когда настоящий контент незаменим, и это лучше. Человек побеждает там, где нужны эмоции. Вот про что я говорю. Доверие и личная экспертиза. Поэтому в кино, в настоящем подключении человека лучше. Личный бренд и душа. Аудитория покупает у людей и пока не может передать вашу уникальную жизненную историю, ошибки, специфический юмор или особую искру.
0: В общем, понятно, что он имеет в виду. Хочет с нами сотрудничать плотно, но это все пока.
2: И вердикт. Идеальная формула 80-20% соотношения. Лучший контент сегодня создается по принципу ИИ как ассистент плюс человек как стратег.
0: Но ты же понимаешь, для чего это? Для того, чтобы он обучался. То есть он же тоже не дурак. Ты мне все пиши, а я из этого сделаю выжимку.
2: Да-да-да.
0: Занесу это себе, а потом как будто там выдам. Ну,
1: был бы
0: понятно.
1: Не дурак, никого бы не спрашивал.
0: Ну реально. Хорошо сказал Стас. Ибо так не сказал.
2: Да-да, подожди. Даже ИИ сказал. Настоящий контент с душой вне конкуренции. Чтобы завоевать сердца и построить
0: сообщество. Конечно. Ему же важно, чтобы мы подписку и токены у него купили. Ну.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Вылет в Португалии, последний мундиаль Роналду и карма сборной США. Испания и Португалия оправдали ожидания болельщиков и выдали бодрый поединок. Шансы были у обеих команд, но судьбу матча решил единственный гол Мерина уже в добавленное время. 1-0, и Испания выходит в четвертьфинал. Для легендарного португальца Криштиану Роналду это было последнее выступление на чемпионатах мира. Грустно за Криша, но на турнире еще остался его многолетний противник Лионель Месси. Хайповый скандал не смог помочь американцам пройти Бельгию. Хозяева турнира мощно отлетели от европейской команды. На дубль Дукетеллара и голы Ванекена и Лукаку США ответили лишь мячом Тильмана. Как итог, 1-4, и последние хозяева турнира выбывают на стадии 1-8. Напомним, что перед матчем президент США Трамп связался с FIFA и попросил отменить последствия красной карточки для игрока американской сборной Балагуна. Форвард должен был пропускать матч из-за дисквалификации, но в итоге вышел на поле. Футбольная общественность не затерпела такую несправедливость, и многие негативно высказались о таком решении в соцсетях. Да, вот и не верь после такого в карму. После поражения от Испании тренер португальцев Роберт Мартинес ожидаемо подал в отставку. Ходят слухи, что на его место могут назначить Криштиану Роналду. Сам Криш высказался после досадного вылета. По его словам, он выиграл для Португалии 3 трофея, а до него команда не брала ни одного кубка. Также португалец отметил, что для него победа на Евро-2016 сравнима с победой на Мундиале. Скромненько, ничего не скажешь. Сенаторша из Парагвая Селеста Амарилья после поражения своей сборной включила режим обиженки и наехала на Килиана Мбаппе в соцсетях. Она написала про форварда сборной Франции, что он камерунец, старающийся быть французом, а также высокомерный и уродливый богач. Мбаппе в долгу не остался и назвал политика презренной женщиной, недостойной своей должности. Вот и поговорили. Сегодня в 18:00 по Москве сыграют Аргентина и Египет, а в 22:00 увидим поединок Швейцарии с Колумбией. На этот раз никаких матчей после полуночи. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Рекорд, реклама.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
4: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Твит-сервис.
3: Да, 100!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
6: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже 3-й лимонад?
8: Только 3-й. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рэй. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
12: Лента. Поставщик шашлыка №1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы, собственно, производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
13: Лента!

0: бензобака есть маркировка Е5, Е10. Могу ли я в бензин добавлять процентов 15 спирта этанол?
1: Ну, в теории вообще это возможно, на самом деле. Мне бы понимать еще, что у вас за мотор стоит, наверное, от этого было бы хорошо остался. Но как часто встречающуюся практику с такими случаями, к сожалению, я не знаю. Или, к счастью, не знаю. Но в теории это возможно.
2: Добрый день, рассматриваю к покупке BMW E60 2009 года, Touring, ДВС, М5747. На что обратить внимание? Бюджет 1.4-1.5 кк.
1: 57-й очень хороший мотор. Слушайте, ну E60, ну, в первую очередь, наверное, стоит обратить на состояние кузова. Уж, наверное, прям в первую очередь. Потом нужно посмотреть документы, наличие ВИН-номера, писан ли мотор, если он уже менялся, если не менялся, то посмотреть, сколько ли номера на моторе. Что касаемо дальнейшего осмотра автомобиля, естественно, течь из затевания, цепи и компьютерная диагностика. Все плюс-минус на всех автомобилях одинаково, просто есть где-то какие-то больные места. Ну, например, у BMW, касаемо этих моторов, они очень часто перегреваются, нужно понимать, перегревался ли он, большой ли масложор, если масложор большой, может быть, где-то было чуть масляное голодание. То есть больше, наверное, удар сделать на мотор.
0: Так, здравствуйте. Задумался о покупке авто из Китая или Европы. И разные фирмы по-разному предлагают оплату счета. Кто-то берет деньги себе и сами как-то где-то платят. Другие говорят, что нужно оплачивать обязательно самому через банк. И те говорят, что их метод правильный, выгодный. В противном случае будут проблемы с налоговой за нарушение валютного контроля. Вот как правильнее?
1: Ну, вообще, на самом деле, могут быть возникнуть нарушения. Проблемы, точнее, с налоговой. Оплачивать вам в любом случае все нужно. Если вы хотите сделать все правильно и не хотите заморачиваться, делегировать это кому-то, то вы можете написать мне в телеграм-канал Подборочкин. Я вам там помогу, отвечу. Соответственно, мы занимаемся привозом автомобилей из Китая и Кореи.
2: Круто! Володь, спасибо большое за ответы на вопросы.
0: И до встречи в следующий вторник!
1: Спасибо большое вам. Любите свои автомобили. Всем хороших дорог. Пока-пока.
3: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный — до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный — до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
7: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.

0: Еще немного совсем про контент, какой лучше ИИ или человеческий, без использования ИИ, и подводим итоги нашего голосования.
1: Вот, мне даже интересно, как проголосовали.
0: Чесночный баунти, ИИ приемлем в создании спецэффектов, например, для упрощения задач, для ускорения процесса в качестве помощника, но полный переход все обесценит, друзья.
1: Как ни крути, но ИИ такой же инструмент, как и все остальное, с которыми тоже нужно уметь работать. Александр из Воронежа.
0: Угу. Так, что еще у нас есть по ИИ искусственному интеллекту?
1: Тема про ИИ. Вспомним «Терминатор 2». Говорится про восстание машин в 2029 году. Скайнет, роботов уже создают. Страшновато становится. Пошел я искать Джона Коннора.
2: Я еще раз вспомню фильм другой. «Я робот». Там, где разве может и создать симфонию, написать картину? Ну, конечно же, может. Тумба-юмба.
0: Это же другая версия.
2: Ты сам-то что сделал?
0: Так, давайте подведем итоги голосования. Ну, разрыв здесь, конечно, максимально большой. Какой контент лучше? 74% созданный человеком, пока что староверы у нас. Их большинство. На втором месте это созданный человеком и доделанный ИИ. 30% уже немного погружаемся. И созданный ИИ полностью 3% проголосовавших.
1: Как же это отличается от ответа искусственного интеллекта? Он тоже предлагает гибрид, но в соотношении 80% ИИ 20 человек.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Все именно так, и у нас 10:00 в Петербурге по московскому времени. В конце часа мы на вопросы ваши отвечаем. Что нужно сделать?
2: Взять, открыть чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Мобильное приложение «Радио Рекорд» — это то, что бесплатно можно скачать в App Store и в Google Play. И там есть функция «Чат со студией». Так вот, туда вы пишете абсолютно любой вопрос, который вас волнует. Можете нам задавать вопросы, можете миру задавать вопросы, можете себе задавать вопросы, а мы ответим.
3: Ну, либо дать более развернутый.
1: Что за битбол сейчас?
3: Это я и
1: наслышался. Задавайте, да, любые.
3: Да, все, что хотите.
1: Ребят, к новостям. Большинство мужчин всю жизнь любят бывшую. К такому выводу пришли психологи, представляете? По мнению экспертов, мужчины нередко идеализируют прошлые отношения и продолжают сохранять к ним эмоциональную привязанность даже. Про нас говорят. У женщин, как утверждают специалисты, это работает иначе. Они чаще переживают не из-за бывшего партнера, а из-за времени и сил, вложенных в отношения. Грубо говоря, да. Говорят, вот пацаны помнят ту свою любовь.
3: Получается так, смотри, мужики чаще любят бывшую, женщин чаще любят несуществующего.
1: Ну, по идее, да. И переживают, что, ай, сколько сил. Ну да, так же и по кино. Мы же можем. Сколько времени я на тебя потратила, да, молодость свою отдала. Мужик ни разу так не говорил.
3: Он говорит, мы месяц встречаемся. Я постарела уже.
1: Ну да, вообще. Но сейчас надо подумать, а так ли это?
2: Ну, всем, ну, как будто бы мне кажется, нет. Тут обманка мозга и у мальчиков, и у девочек, понимаешь? Все запоминают только хорошее, да, наверное.
1: Моментами, наверное, все живут.
3: Это обманка мозга у ученых. Когда-то им повезло, он вышел за кофе, на него посмотрела девушка, он говорит, да, мы встречались не две минуты, пока стояли в очереди, пришел, сидит в своем бункере и горюет по ней одной.
1: Угу. Ну, интересное исследование. На самом деле, нужно поопрашивать друзей, мне кажется. Да, и в чате можно мнение собрать, так это или не так. Я сейчас просто задумался и думаю, эх, Анька Себестрюк. Ну, конечно.
2: Сейчас она поикает.
1: Давай, Кай. Вейкаперы. На рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Сегодня про что? Про Ивана Купала?
2: Слушай, нет. Я сегодня нашла такой факт, что в 2007 году, в день трех семерок, то есть 07, 07, 07, в Лиссабоне были названы новые 7 чудес света.
1: Неожиданно.
2: Дело в том, что есть античный список, да, 7 чудес света, и из них только пирамида Хеопса и вот великая пирамида Гиза, ее можно посмотреть. Остальные уже как бы недоступны. И вот было голосование, оно было в Лиссабоне, и в ночь вот люди принимали решение, там было, ну, как бы много что вошло.
3: Что туда внести?
2: Да.
3: А в итоге?
2: В общем, жюри из длинного списка 77 претендентов, название «Новое чудо света», жюри сначала отобрало 21, как сказать, кейс. А потом выбрали все-таки голосованием 7 новых чудес света. Итак, это список: Великая Китайская стена.
1: Допустим.
2: Мавзолей Тадж-Махал в Индии.
1: Пусть.
2: Амфитеатр Колизей в Риме.
1: Классно.
2: Высеченный в камне город Петра в Иордании. Вот, очень хочу посмотреть. Статуя Христа Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро. Город инков Мачу-Пикчу в Перу.
1: Мачу-Пикчу.
2: И город Майя Чичен Ица в Мексике.
1: А у нас, подождите.
2: А что у нас?
3: Чего? У нас ничего не хотят вносить.
2: Ну,
3: но я уверен, что там были более жаркие споры. Такой, говорит, и Мачу-Пикчу говорит: подождите, Моника.
2: Интересно,
3: вы видели эти формы?
2: Интересно, что среди победителей вообще не оказалось ни Афинского Акрополя, ни Парижской Эйфелевой башни. Этого всего не было. И Московский Кремль тоже не вошел.
3: Ну, так это таких сооружений, ну, их мало, но они есть. Есть более глобальные сооружения.
1: Подождите, а раньше к чудесам света относились природные чудеса света?
3: Нет, в основном нет? Только возведенные были.
1: Да, насколько... то есть Эвереста не было того же, например?
3: Нет, конечно. Нет? Были висячие сады Семирамиды.
2: Там Александрийский маяк, Галикарнасский мавзолей, храм Артемиды в Эфесе, статуя Зевса Олимпийского, висячие сады Семирамиды. Ага. Да, и вот из доступного только пирамиды Хеопса.
1: Висячие сады. На пляж приходишь, там постоянно висячие сады.
3: Там много что там есть, там эти палисадники.
1: Но это далеко
3: не прикрытые.
1: Не чудеса света.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Лето —
9: это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
13: Савадеха, инде.
14: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
17: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Telka.ru.
18: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
19: Страчателла, моцарелла, джелато.
20: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
21: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
22: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 7 июля.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку покажется, что вы не совсем искренне с ним.
3: Тельцы, сегодня вам не будет хватать времени на личную жизнь и семью. Постарайтесь выделить хотя бы несколько часов.
1: Близнецы, сегодня вас ждут интересные встречи, неожиданные знакомства и перспективные предложения.
2: Раки, сегодня вам будет довольно трудно удержаться на плаву и понять, что к чему.
3: Львы, не главное, что у человека снаружи, а главное, что у человека внутри, но лучше найти баланс.
1: Девы, проведите этот день вместе с любимым человеком за просмотром какого-нибудь фильма или мультфильма.
2: Весы, будьте улыбчивы и радостны, несмотря ни на что. Ваш любимый человек, равно как и другие ваши близкие и родные, оценят это.
3: Скорпионы, сегодня вам следует прислушиваться к мнению вашего любимого человека.
1: Стрельцы, если у вас сил больше нет терпеть недостатки вашего любимого человека, а сегодня они будут проявляться, то не стоит разворачиваться и уходить. Работайте с этим.
2: Козероги, сегодня вам будет довольно сложно находиться вдали от вашего любимого человека.
3: Водолей, сегодня перед вами раскинется многообразие дорог, по которым можно прийти к той личной жизни, о которой вы так давно мечтали.
1: Рыба, в этот день вам не просто будет сохранить спокойствие и терпение рядом с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября этого года в России изменятся правила авиаперелетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, ребенка больше нельзя будет посадить в самолете отдельно от родителей. Кроме того, планируется повысить требования к детским уголкам, семейным комнатам, а также комнатам матери и ребенка в аэропортах. Мошенники придумали новую схему обмана абитуриентов. Они звонят выпускникам и их родителям, представляя сотрудниками системы образования, и пугают аннулированием результатов ЕГЭ, якобы из-за списывания. Затем предлагают решить вопрос за деньги или просят назвать код из СМС. Эксперты напоминают, сотрудники вузов, банков и госуслуг не запрашивают такую информацию по телефону, а любые приказы о зачислении публикуются только на официальных сайтах. Эстония лишилась права провести чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Европейская стрелковая конфедерация перенесла турнир в испанскую Гранаду из-за недопуска российских и белорусских спортсменов. В организации объяснили, что чемпионат станет отборочным к Олимпиаде 2028 и Европейским играм. Поэтому участвовать в нем должны все спортсмены, имеющие право на выступление. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: отравилась.
1: Место.
0: Китай.
2: Место на муже.
3: На муже.
0: Отек, значит, на руке появился у мужа, а также головокружение и слабость. Жена решила оказать благоверную помощь, отсосала яд. Ну, по телевизору насмотрелась и отсосала.
2: Так.
3: Я думал, мы взрослее. Ну ладно, давайте.
0: Вот. Ну, когда увезли мужа в больницу, на следующий день и ей поплохело. Появились тревожные симптомы, онемение рта, языка, лица, конечностей. И все.
3: Подождите, так она, получается, этот яд у него
0: отсосала. Отсосала.
3: Да, и не сплевывала его, а просто...
0: Я не знаю.
3: Или, так а как ей плохо-то стало?
2: Да, ну,
0: как-то он попал, видимо, через слизистую. Их выписали через несколько дней, все в порядке. В порядке, напоследок, вот совет сказали им, в подобных случаях нужно сразу обращаться к специалистам, а не отсасывать.
2: Ну, да, смотря какой яд. Но я думаю, что за домом через несколько дней можно было услышать такой диалог. Мужик и кобра. Такой, в следующий раз не в руку. Когда ты будешь метить уже? Все, давай пятюньку ползи.
1: Извини, Чинган.
0: Извини.
1: Как я могу тебе помочь?
2: Ой, жестко.
3: Да, люблю мультики. А у меня есть попозитивнее новость, давайте абстрагируемся. Домашние задания для первоклассников официально отменили с 1 сентября 2026 года. У больше не будет учеников.
0: В смысле, в первом классе и так нету домашнего задания?
3: В смысле?
0: В смысле, я была в первом классе, и я знаю, что официально ну, нельзя задавать первоклашкам, именно первоклашкам.
2: Ты в свое, ты свой вспоминаешь первый класс или первый класс чей-то?
0: И сейчас в первом классе домашние задания не обязательно, не имеют, вообще оценки не ставят в первом классе, если
3: не
0: что.
3: Не знаю, мне все ставили.
2: Да что за школа задавали. У вас такая
0: сейчас
2: была?
0: Сейчас в первом классе не ставят оценки, и домашка не обязательно.
3: Подожди, я тебе читаю закон, который вот только приняли. С 1 сентября этого года не будет дополнительной работы на дом. Я не знаю там, как было и как есть, но теперь официально не будет.
0: Но только для первоклассников.
3: Только для первоклассников.
0: Это и да, было.
3: Все верно. Ну вот приняли только сейчас, это важно понимать.
2: У нас, по-моему, всегда было.
0: Я тоже родители первоклассники. Клашек, напишите, в первом классе у вас же не было ни оценок, ни домашек. Домашка
3: да
0: была по желанию.
3: Быть, и не было. Закон-то сейчас принят.
2: Причем была домашняя работа, где ты реально по две смены пахал.
3: На прописи.
2: Да.
4: Вейкаперы. На

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас 8 865 263 43 25.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
6: Эх, хорошо!
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Телефон рекламной службы 992

0: Как и обещали, в конце эфира отвечаем на все ваши вопросы, даже самые неудобные. Так, во сколько просыпаетесь, ложитесь? Ну, в 5:30 просыпаемся точно, ложимся как придется, да?
1: Примерно.
0: Да.
1: Ложимся всегда по-разному. А иногда ложимся и не засыпаем.
0: Да, как выйдет, как получится. Че за чат, Евгений спрашивает? Чат со студией, в которой ты написал. У нас есть в чате мобильного приложения Рекорда. Он отдельный, его видят только ведущие и вы.
1: А мы это студия, мы оттуда из студии отвечаем.
2: Да. Может, он буковку неправильно поставил? Че за чат? Это государство.
0: Это не к нам. Так, добрый день, рекордсмены. На какой волне Рекорд в Саратове сейчас? Я посмотрел, кстати.
2: На позитивной.
1: Было 88,7 в феврале.
0: Сейчас нас нет в Саратове, кстати. Ну, вот, по крайней мере, на сайте не отображается.
1: Да, я тоже насторожила февраль.
0: Да-да.
2: Это Самара.
0: Смотрите FM-вещание на нашем сайте radiorecord.ru. Там все будет, все есть, все самое актуальное. Неудобненький вопрос, ребята. А почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день? И вообще, в чем мулька радиоформата в целом? Например, песни одного исполнителя на радио крутят, а другие песни не ставят в эфире. Ну, мы уже передали музредактору это сообщение, это раз.
1: Ну, вообще, музыкальная редакция работает. Она анализирует все прослушивания на различных платформах. И раньше приносили диски, да, типа, послушайте, поставьте на радиостанцию. И принималось решение, ставить это в эфир или нет. Сейчас не так. Сначала это как-то слушается на различных платформах, и потом вот топчик, который люди слушают, вот это уже попадает на радио.
2: Слушайте, там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
0: Личное мнение Стаса. Так, и также, если вы прислушаетесь, да, к другим радиостанциям, у всех есть ограниченный формат песен, которые они крутят. Если так посудить, вот там какая-то своя золотая сотка.
2: Да я знаю, к чему нас призывают.
0: И она крутится постоянно. Это действительно так. Радио в России так и вещает.
2: Нас призывают петь самим. Расчехляй пульт. Сейчас
0: забегаем. Давайте нашу финалочку. Давайте про экспонат. Давайте.
2: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат.
0: Ой, камеры на рекорде были. Завтра будем. Никита, Стас, Аня.
1: Классного дня, отличного настроения.
2: Всем прекрасного вторника.
1: Пока.
3: На рекорде.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие три часа буду вместе с вами. Прошел ВК-фест в Санкт-Петербурге, но впереди, друзья, еще много классных событий. И вот одно из них – это трансовое событие страны от «Радио Рекорд». Оно возвращается, и уже этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Три иностранных артиста будет. Это Ронский Спит, Ален Вотс и Рэм. А также, естественно, российские звезды трансмузыки. Увидимся уже 16 октября в Москве, Вики Стадиум. И встречаемся 7 ноября в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. Это все трансмиссия «Портал». Все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Друзья, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», кто собирается, с кем увидимся. Очень интересно узнать. Давайте расскажу о музыке. В этом часе Джон Саммит и Инес «Crystallized».

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе трейдинг в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах. 16+.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает Рейтер со ссылкой на Белый дом. Также у Трампа запланирована встреча с главой переходной администрации Сирии Ахмедом Аш-Шаарой. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. В Росавиации фиксируют нехватку коммерческих пилотов, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, особенно остро проблема ощущается в сегменте легкой и сверхлегкой авиации, где требуется дополнительная подготовка кадров. Обязательное постановление штампа о браке в паспорте возвращаться не будет, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. При этом, по ее словам, граждане по-прежнему смогут поставить штамп о браке по собственному желанию. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2121-30.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Какие самые невероятные поступки делали вы для своей второй половинки? Вот японец, например, прошагал 7000 километров ради самого грандиозного предложения в истории. Полгода он передвигался пешком и на велосипеде, чтобы нарисовать на карте огромный GPS-рисунок. Возлюбленной пришлось ждать, но когда проект завершился, он сделал предложение, и она согласилась. Написал он на карте «Marry me», добавил сердечко. В общем, выглядит невероятно. Если вы хотите посмотреть, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там как раз-таки есть все фотографии. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работал от Airbox «Graceland».

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суис – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суис S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суис. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
15: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
14: Диктуйте адрес.
15: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
18: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
19: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33, +7 865 2-34-90-94.
0: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп решил приехать на саммит НАТО в Турции из уважения к президенту Реджеп Тайип Эрдогану, сообщает CNN. По данным телеканала, Трамп был недоволен отсутствием поддержки со стороны ряда союзников в конфликте с Ираном, поэтому источники не исключают напряженные атмосферы на саммите. Минпромторг рассматривает возможность введения утилизационного сбора для железнодорожного машиностроения. Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что министерство уже получает соответствующее обращение от отрасли и ищет дополнительные источники финансирования для поддержки промышленности. Определилась еще одна четвертьфинальная пара чемпионата мира 2026. Испания на последних минутах вырвала победу у Португалии, счет 1-0, а Бельгия уверенно обыграла США со счетом 3-0. Теперь испанцы и бельгийцы встретятся между собой в борьбе за выход в полуфинал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте
4: профессионал. Я ты мой фанат, бриллиант на тысячу.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
0: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварец» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
11: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. В этом году Радио Рекорд построила электронную сцену на ВКФе сразу в трех городах. Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москва. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. И уже 11 числа, 11 июля мы встречаемся с вами в Нижнем Новгороде. 18 и 19 июля в Москве. Традиционный Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Это все сцена Рекорда на ВКФест. Полный состав артистов ищите на нашем сайте 0+. Давайте расскажу о музыке в этом часе. Бабина с треком Sweet Dreams Record Remake.

0: слушаем работу от Bebe Rexha, New Religion. Открывает этот час Avalon Roxanne с работой Vertigo, Record Mix. И все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.

0: приложении Рекорда. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
10: Это лето будет жарким.
11: Это лето будет ярким.
12: Сливочным, приятным.
13: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
14: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
15: Савадеха, инде.
16: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
17: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
18: Плюс. Страчателла, моцарелла, джелато.
19: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
20: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: Мобильные операторы в Крыму сообщили, что включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью. Это технология автоматического переключения телефона на другую доступную сеть, когда сеть оператора-абонента недоступна из-за сбоев. С пользователей при этом не снимается дополнительная плата за звонки и СМС. Центробанк на июльском заседании в лучшем случае сохранит ключевую ставку, а может рассмотреть и ее повышение, что было бы неправильно, считает глава РСПП. При этом он признал, что подорожание топлива приведет к повышению инфляции или как минимум не позволит ждать традиционную для августа дефляцию. Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии после поражения от Испании в 1/8 финала чемпионата мира. По данным Эйбола, новым наставником команды станет 71-летний Жорже Жезуш, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии с командой Аль-Наср. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
5: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
4: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
6: Как вас зовут?
7: Олеся Зотина.
6: Чем вы собираетесь заняться?
7: Дизайном интерьеров.
6: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
7: Зачем столько?
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
8: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865. 2-34-90-94.
9: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
10: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
9: Дим, отвези меня сюда.
10: Так что нам мешает? Поехали! За

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие три часа я буду с вами. Друзья, предлагаю поговорить сегодня о трендах, а именно о трендах в биохакинге. У каждого поколения есть свои секреты молодости, и сейчас это как никогда популярно. Кто-то ищет волшебные продукты, кто-то покупает новые гаджеты для здоровья, а иногда ответ оказывается намного проще, и именно на этом мы сейчас и остановимся. Столетний актер Дик Ван Дайк рассказал, что его главный секрет долголетия – внимательно, умение меньше злиться, принимать жизнь такой, какая она есть, и чаще сохранять позитивный настрой. Казалось бы, все так просто, а на деле так сложно. Так вот, ученые действительно отмечают, что отношение к жизни может быть напрямую связано со здоровьем. Люди, которые умеют справляться со стрессом, отпускать ситуацию и чаще испытывают положительные эмоции, нередко имеют более благоприятные показатели самочувствия. Получается, что вот этот совет меньше переживать из-за мелочей и больше радоваться моментам – это один из самых ценных советов в вашей, в нашей, вообще во всех жизнях. Именно это и есть эликсир молодости, здоровья и всего самого позитивного в нашей жизни. Ну а как вы думаете, вот такой классный, солнечный, позитивный настрой реально помогает жить дольше, чувствовать себя лучше или все-таки все решает, не знаю, там, генетика или что-нибудь еще? Пишите мысли в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Вот такие интересные темы обсуждаем, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом части. Свежак от Ричард Грей, «No Scrubs». Зиверт, «Газ». Потрясная работа от Offenbach, «Miles Away». Чуть позже здесь «Lounge Luxury», «Love You For Life». Открой час Хьюгеленда Alternate, Moving to the Sun, Эд Рекорд, Dance, лето. Рекорд.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
14: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
15: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
14: Диктуйте адрес.
15: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
16: Это лето будет жарким.
17: Это лето будет ярким.
18: Сливочным, приятным.
19: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
18: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
20: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
21: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
22: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
23: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
24: Реклама не хата. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
25: Беспокоит зрение? Или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. описание. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Словакия до конца лета ограничила выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил визовый центр в России. Заявления на получение шенгена будут принимать только с целью занятия спортом. Заявки на национальные визы с разными целями принимаются в обычном порядке. Заявителям, которые уже успели зарегистрироваться на подачу визы, запись аннулируют. Законопроект о запрете ремонта по ОСАГО на сумму свыше 400 тысяч рублей прошел согласование без замечаний со стороны Центробанка, Минфина и Минэкономразвития, сообщает «Известия». По мнению экспертов, инициатива поможет снизить расходы страховщиков и сдержать рост тарифов ОСАГО. ФИФА оштрафовала нападающего сборной США Балагана на 40 тысяч долларов за красную карточку. По данным журналиста Роба Харриса, половину суммы оплатит Федерация футбола США. Несмотря на отмену дисквалификации, Балаган не помог своей команде избежать поражения от Бельгии и вылета с чемпионата мира. В этом году Радио Рекорд построила электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Рекорда на ВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервис avangardstaff.ru.

Radio. Это первая танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ребят, футбол, футбол, то, что сейчас обсуждают все, и мы туда же. Ну, потому что это интересно, потому что столько новостей и трендов сейчас вокруг этой темы, что мы просто не можем пройти мимо. Так вот, футбол — это, конечно, не только мячи, таблицы и финальный свисток. Иногда один игрок за вечер может превратиться в главного героя интернета, и именно это сейчас происходит с норвежским нападающим Эрлингом Холландом. После двух голов в матче 1/8 финала и выхода Норвегии дальше, футболист стал настоящей звездой соцсетей. Пользователи массово делают эдиты и мемы с его участием, что только не придумали. Наверняка вы тоже видели ряд мемов, но вот сейчас особенно разлетается его чувство юмора в одном из интервью. Когда его спросили, почему Норвегия 28 лет не могла попасть на чемпионат мира, Холланд ответил: «Мне 25 лет, так что это не моя вина». Ну а после победы к празднованию подключились даже военные. Армия Норвегии опубликовала ролик с танцем «Викинг» в поддержку сборной. Вот за что мы и любим футбол. Один матч может подарить эмоции не только игрокам на поле, но и миллионам людей по всему миру вообще в разных сферах. Ну а теперь спрошу у вас, какой футбольный момент последних лет вы помните лучше всего? Пишите мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Алеса «In Your Eyes». DJ Antonio Space чуть позже.

И еще дождемся Armin van Buuren, Like a Child. Откройте с Алио Фабин с треком Body Talk. Это рекорд Дэн.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте профессионально.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenat T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenat T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenat Alliance на сайте tenat-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
0: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55. Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+. Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Рекорд. Новости.
1: Проблемы с топливом заставляют бизнес перестраивать логистику. По данным Коммерсанта, за неделю число заявок на поиск транспорта выросло в 4 раза, а часть перевозчиков начала отказываться от рейсов. На фоне роста издержек тарифы на перевозки увеличились примерно на 10%, а компании чаще переходят на сборные доставки и меняют условия контрактов. Балаган впервые высказался о ситуации с отменой его дисквалификации FIFA. Форвард сборной США заявил, что не участвовал в принятии решения и просто принял как удаление, так и разрешение выйти на поле. Американцы после этого уступили Бельгии и завершили выступление на чемпионате мира. С 1 сентября первоклассникам отменят домашние задания, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения. Сейчас задания для учеников первого класса разрешены, но их объем ограничен одним часом в день и должен вводиться постепенно. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Да? Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Видите, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Там мяч, майку.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus. В салоне единственный.

0: официального дилера Voya Дварис. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
3: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
4: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
10: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
11: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
10: Дим, отвези меня сюда.
12: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
13: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Послушаем много классной и горячей музыки и расскажу что-нибудь интересное. Вы, например, слышали, что 65-летний болельщик Майкл Хьюитт отправился на чемпионат мира по футболу, но неожиданно пропал на 10 дней. Это звучит как начало какого-то хоррора, правда? Семья забеспокоилась, подключили полицию, даже Интерпол, и выяснилось, что его телефон потерян, а никаких данных о возвращении домой просто нет. И в это время где был сам Майкл? Оказалось, что он спокойно отдыхал в Барселоне, сидел в местных барах и наслаждался поездкой, даже не подозревая, что его ищут на международном уровне. Вот что делает иногда футбол с человеком. Он просто ушел смотреть матчи, а стал главным героем собственной операции по поиску. Ну а у вас было такое, что вы настолько увлекались отдыхом или поездкой, что забывали обо всем на свете или, может быть, вас даже искали? Рассказывайте истории в чате Рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Pulse Driver, It's a Fine Day. В часе появится потрясающая Bibi Rexha с треком New Religion. Чуть позже здесь Anima, Beautiful. И еще дождемся Anator, Talk to You. Открой час Avalon Rockstone с треком Vertigo. Это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето. На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
0: «Дворец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko@b2b.ru. 990-001.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не эффекта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-30-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Савадеха, инде.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, укрепляют обороноспособность на случай возникновения военного конфликта, сообщает издание «Политико». Финляндия увеличивает расходы на оборону, а Польша и страны Прибалтики создают физические заграждения. Российские правообладатели попросили изменить законопроект об искусственном интеллекте, который разрешает использовать контент для обучения нейросетей без согласия авторов, пишет РБК и «Ведомости». По их мнению, это может ослабить защиту авторских прав и негативно сказаться на работе создателей контента. Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026, скорее всего, стал последним в его карьере. При этом решение о будущем сборной Португалии он примет позже, после обсуждения с семьей. По словам форварда, он покидает турнир с чувством выполненного долга, отдав команде все силы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером.

0: Вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
11: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервисавангардстав.ру.
14: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
15: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.
17: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость из нашего телеграм-канала. Она вроде и про бензин, а вроде и про свадьбу одновременно. В России начали дарить бензин на свадьбу, потому что деньги уже 100 лет никому не приснились. Деньги — это слишком банально, хватит, фу, чепуха. Согласно инструкции, она появилась в интернете, родители обязаны заправить молодоженам полный бак, а коллегам достаточно 10 литров, в то время как из друзей требуется по 15 литров бензина. Друзья, давайте вот если серьезно как-то, что сейчас принято дарить на свадьбу? Понимаю, что деньги все же, как бы мы ни брыкались, они всегда уместны и так далее, но ну, денег нет, на свадьбу позвали. Что мы можем вручить молодоженам, чтобы было и красиво, и как-то и не стыдно, и никому не обидно? Вот советуйте, пожалуйста, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. В этом часе послушаем Global DJs и Sex on the Streets.

Soundboy тоже слышим от O'Neill. Еще в этом часе Offenbach Miles Away. Уже сейчас Hugel и Moving to the Sun, и все это рекорд Dance Летом. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте профессионально.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями за здоровье своего питомца – бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
4: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин и мест.
3: Диктуйте адрес.
4: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
5: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Рекорд. Новости.
1: Эммануэль Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада. В Дамаске президент Франции заявил о поддержке сирийского народа и создании суверенной, единой страны, ориентированной на мир и стабильность в регионе. Российские операторы увеличили морские перевозки нефти до максимального уровня с октября 2023 года – 18 миллионов 700 тысяч баррелей в июне. Эксперты связывают рост с переходом части флота под российский флаг и увеличением экспорта на фоне снижения объемов переработки. Среди рисков остаются санкции и возможные ограничения со стороны зарубежных портов. МИД Парагвая осудил высказывание сенатора Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе. В ведомстве заявили, что ее слова не отражают позицию правительства и народа страны. Федерация футбола Франции также обратилась в прокуратуру из-за оскорблений в адрес нападающего. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: мобильном приложении Рекорда. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
0: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь

0: передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
4: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, парку поддай!
8: Хорошо.
6: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Вылет в Португалии, последний мундиаль Роналду и карма сборной США. Испания и Португалия оправдали ожидания болельщиков и выдали бодрый поединок. Шансы были у обеих команд, но судьбу матча решил единственный гол Мерина уже в добавленное время. 1-0, и Испания выходит в четвертьфинал. Для легендарного португальца Криштиану Роналду это было последнее выступление на чемпионатах мира. Грустно за Криша, но на турнире еще остался его многолетний противник Лионель Месси. Хайповый скандал не смог помочь американцам пройти Бельгию. Хозяева турнира мощно отлетели от европейской команды. На дубль Декетелара и голы Ванекина и Лукаку США ответили лишь мячом Тильмана. Как итог, 1-4, и последние хозяева турнира выбывают на стадии 1-8. Напомним, что перед матчем президент США Трамп связался с FIFA и попросил отменить последствия красной карточки для игрока американской сборной Балагуна. Форвард должен был пропускать матч из-за дисквалификации, но в итоге вышел на поле. Футбольная общественность не затерпела такую несправедливость, и многие негативно высказались о таком решении в соцсетях. Да, вот и не верь после такого в карму. После поражения от Испании тренер португальцев Роберт Мартинес ожидаемо подал в отставку. Ходят слухи, что на его место могут назначить Криштиану Роналду. Сам Криш высказался после досадного вылета. По его словам, он выиграл для Португалии 3 трофея, а до него команда не брала ни одного кубка. Также португалец отметил, что для него победа на Евро-2016 сравнима с победой на Мундиале. Скромненько, ничего не скажешь. Сенаторша из Парагвая Селеста Амарилья после поражения своей сборной включила режим обиженки и наехала на Килиана Мбаппе в соцсетях. Она написала про форварда сборной Франции, что он камерунец, старающийся быть французом, а также высокомерный и уродливый богач. Мбаппе в долгу не остался и назвал политика презренной женщиной, недостойной своей должности. Вот и поговорили. Сегодня в 18:00 по Москве сыграют Аргентина и Египет, а в 22:00 увидим поединок Швейцарии с Колумбией. На этот раз никаких матчей после полуночи. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. И давайте поговорим про очень классное событие, непростое, а трансовое. Оно же к нам возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия. Портал». Три иностранных артиста заявлены. Это Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. 7 ноября, Петербург и Temple of Dir. Не путаем, не путаем. «Трансмиссия. Портал» и все подробности на radiorecord.ru 18+. Дипло в этом часе услышим и «Two Steppin'».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Да? Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Эти, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Писал мяч майку.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
6: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
8: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
9: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7 865 2-34-90-94.
15: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс». Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
17: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
18: Страчателла, моцарелла, джелато.
19: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
20: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
21: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
22: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
23: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
24: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Мобильные операторы в Крыму сообщили, что включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью. Это технология автоматического переключения телефона на другую доступную сеть, когда сеть оператора-абонента недоступна из-за сбоев. С пользователей при этом не снимается дополнительная плата за звонки и СМС. Центробанк на июльском заседании в лучшем случае сохранит ключевую ставку, а может рассмотреть ее повышение, что было бы неправильно, считает глава РСПП. При этом он признал, что подорожание топлива приведет к повышению инфляции или как минимум не позволит ждать традиционного для августа дефляцию. Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии после поражения от Испании в 1/8 финала чемпионата мира. По данным Эйбола, новым наставником команды станет 71-летний Жорже Жезуш, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии с командой Аль-Наср. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: В ленту!
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Record.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, при...

0: «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
1: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
2: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
3: Сайт автосервисавангардстаф.ру.
4: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Нашла сейчас новость прямо под конец рабочего сложного дня. Итак, депутат Виталий Милонов заявил, что ходить с 17-м айфоном уже беспонтово, цитата. По его словам, он один из первых приобрел себе iPhone 17 Pro Max, а теперь смартфон, опять же цитирую, нифига не работает. Вот неудобно им пользоваться, и все. Но при этом парламентарий отмечает, что избавляться от смартфона он не собирается, хоть больше им и не пользуется. Вот так. Друзья, рассказывайте, как быстро вам надоедают ваши покупки. Вы вообще из тех, кто стоит вот одним из первых в очереди, допустим, за новым смартфоном? Или какие-то, может быть, модные шмотки стараетесь купить? И вот как быстро они вам надоедают? У меня все вот пока не сотрется работа, и все. Мне никогда ничего не надоедает, например. Пишите, как у вас. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Биберекс услышим и Faithless in Your Religion в этом часе. Еще впереди Робин Шульц и Better Times.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца – бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе трейдин в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
10: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
16: У Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
18: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
20: Реклама нефта. ООО «Каркоби». Оверен 128-770-026-30-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
21: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп решил приехать на саммит НАТО в Турции из уважения к президенту Реджеп Тайип Эрдогану, сообщает CNN. По данным телеканала, Трамп был недоволен отсутствием поддержки со стороны ряда союзников в конфликте с Ираном, поэтому источники не исключают напряженные атмосферы на саммите. Минпромторг рассматривает возможность введения утилизационного сбора для железнодорожного машиностроения. Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что министерство уже получает соответствующие обращения от отрасли и ищет дополнительные источники финансирования для поддержки промышленности. Определилась еще одна четвертьфинальная пара чемпионата мира 2026. Испания на последних минутах вырвала победу у Португалии счет 1-0, а Бельгия уверенно обыграла США со счетом 3-0. Теперь испанцы и бельгийцы встретятся между собой в борьбе за выход в полуфинал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефис-моторс.ру».
2: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131-30.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Да? Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Эти, ему бы даже отказались, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Писал мяч, майку.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварец». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
10: Красота.
11: Какой воздух.
12: Смотрите, какие горы.
13: А какой шашлык?
14: Вася, парку поддай.
15: Эх, хорошо.
9: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
16: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион».

0: Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
2: Телефон рекламной службы 992-3.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, наш дорогой и разлюбезный радиослушатель. Мы будем обсуждать разные совершенно новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из самых известных в мире гитаристов Джимми Хендрикс, когда не играл на гитаре, иногда говорил и однажды сказал следующее. Когда сила любви победит любовь к силе, этот мир обретет мир. Но на то он и гитарист, а не академик, чтобы мечтать и говорить оторванные от жизни глупости. Все это его милые фантазии, этого никогда не случится. Но для нас лично это, в общем-то, и неплохо, потому что в мире победившей любви было бы тихо, скучно и спокойно, а значит, не было бы никаких новостей. А новости есть, а это значит, мы тут, а это значит, что мы их будем обсуждать, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвич сломал себе фаллопротез, пытаясь впечатлить подруг. 37-летний мужчина установил имплант стоимостью 750 тысяч рублей и решил проверить его на прочность, пробивая картонные коробки. После нескольких удачных попыток на очередной коробке раздался хруст. По данным СМИ, подруги эксперимент не оценили, а ремонт протеза теперь обойдется мужчине еще примерно в 200 тысяч рублей.
2: Знаете, это вот так вот для меня выглядит ночной кошмар. Это, знаете, когда просыпаешься, там с криком «А-а-а!» Типа, что случилось? О, там, да приснилось, как мужик фаллопротезом коробки крушил.
1: Да, на самом деле, еще больше кошмар, когда ты сам крушишь, как бы. Тебе снится, что ты, как бы...
2: Ну, мне такого, слава богу, нет. Я в таком состоянии никогда не был. Но, знаете, ну, самое плохое во всем этом для меня лично, что там было еще и слово «хруст». Да, потому что меня иногда самого так называют. То есть во сне, где мужик фаллопротезом крушил коробки, был еще и я.
1: Возможно, да, он крушил не только коробки, но еще и вас. И тут раздался хруст!
2: Это самое для меня ужасное. Но объясните мне, значит, пробивать коробки пенисом. А что это за идея такая? Я слышал там выражение, это все мы его знаем, там, как бы сказать, членом груши околачивать.
1: Ну, груши не было. Ну,
2: да, но коробки, это что за сюжет такой? Где он его видел? В каком фильме ужасов?
1: Да ни в каком, это же просто нужно понимать, мы все простые же люди там. Возможно, он только что переехал, у него много коробок, как бы, да? Увидел, симпровизировал, позвал подруг, причем, знаете, несколько подруг, а не одну.
2: Нет, это вот насчет впечатлить подругу. Я, знаете, я, конечно, не специалист в фаллопротезах, я вообще не знаю, в чем его плюсы и минусы, но у меня такой вопрос. А вот это единственное, чем можно впечатлить свою подругу? Раздолбать им коробки? А другого применения этому пенису нет? Ну, не знаю, ну хотя бы, я не знаю, ну хотя бы колоть им орехи. И то польза. Нет?
1: Ну, да, ну орехов тоже, значит, не было, не сезон.
2: Нет, ну,
1: не
2: знаю,
1: а коробки есть. Ну просто вот.
2: Можно девушку можно на этом фаллопротезе покатать, как на ракете, я не знаю. Ну или в конце концов поразить девушку его непосредственной работой. Знаете, вспоминая про фичу, а не баг, что называется. Или он уже забыл про эту основную идею фаллопротеза, нет?
1: Ну, это было уже во второй части программы, как бы, запланировано. То есть, ну, все было расписано. Сначала коробки там...
2: А, кстати, что это за коробки? Нет, вот, знаете, вы дома, я вот не знаю, может, это какие-то нужные коробки были. Может, не знаю, может, он в магазине, у пятерочки там, знаете, бананы грузили, а он все сломал. И это вообще, знаете, хулиганство, членовредительство. Ну, в том смысле, что это он принес вред своим членам, коробкам.
1: Нет, да? Своему члену принял
2: нет, нет, нет, ну и своему члену, и коробкам тоже. То есть навредил членам. В другом значении этого слова. Нет, ну хорошо, что хоть коробки, а не канистры. Потому что сейчас с бензином напряженка, а если бы он еще членами их...
1: Поэтому и коробки. А я хотя бы понимаю этого человека. Смотрите, 750 тысяч рублей потратил. Ну, как-то, нужно как-то удовольствие максимально по полной программе получить от этого такого девайса такого дорогущего. То есть, ну, реально дорогая штука.
2: А нет, подождите, а вот я не очень понял. А он у него этот фаллопротез, он из чего? Из какого материала? Тоже из дерева, как коробки, химкинские?
1: Ну, коробки, они не из дерева, а из картона, как бы. Если они не выдержали испытания коробками, то еще менее прочного, чем картон.
2: Значит,
1: электроника была хитрая, китайская.
2: А, нет, я говорю, конечно, значит, не прочный, значит, точно не металлический и уж 100% не чугунный. Уже был бы настоящий чугунный этот, да?
1: Да, так.
2: Пенис. А так халтура из вагонки, наверное, какой-нибудь, да? Или как это называется? Рубероид.
1: Китайская, да.
2: Да, какая-то фигня. А, и он, значит, хотел впечатлить девушек, да? Там было сказано. Ну, окей. А он впечатлил? пусть даже и сломал. То есть девушки довольны, что парень ради них коробкой писька
1: сломал? Ну, конечно, конечно. Я бы, наверное, тоже не удержался. Какая классная
2: штука. Что еще с ним делать? Нет, ну и вообще нет. Ну, слушайте, ну, на самом деле, я вам скажу, и девушка должна быть довольна, потому что по нынешним временам это очень немало. Знаете, это раньше там, дорогая, там, я тебе луну с неба достану. А сегодня коробки пенисом разворачу. Вот романтика нынешнего принца. И, кстати сказать, и на самом деле таким фалоимитатором и обидчиков отгонять от девушек тоже. Ведь согласитесь, что хороший фалопротез — это лучше, чем электрошокер.
1: Ну, а если еще встроенный электрошокер, то 750 тысяч, то должно быть всего много встроено.
2: А если в электрошокер, то и в пенис еще встроен пневмат?
1: Пневмат, компас, открывашка. Вот это все вот. Маникюрный набор.
2: Это поэтому так дорого ремонт стоит?
1: А ремонт дорого, хотя ремонт 200 тысяч, да, он влетел. А кто ремонтирует? Я понимаю, что Москва, там, город большой, там, много потребностей у москвичей. Кто и где этот сервис, где ремонтируют?
2: Я вам скажу, не, Крил, вы просто реально. Вот вы, знаете, вы не следите за жизнью, вы оторваны от нее. Знаете, сейчас вот идешь по любой улице, и везде вот этот универсальный ремонт всего. Знаете, там идешь, там, ремонт часов, ремонт телефонов, там, ремонт ключей. То же самое. И, да, ремонт часов, телефонов, фалоимитаторов. И фала этих протезов. А что вот думаете, Алик Талибджон, тот, кто ремонтирует часы и телефоны, вам там же не сделает, не быстренько не подкрутит фалопротез,
1: что ли? Вопрос к вам как к знаку, раз уж так разбираетесь в этих всех делах. Там сказано, что это имплант. Имплант, который вставляется внутрь. Ну, это смысл импланта. Нужно ли его вынимать из пениса или на ремонт? Или
2: это калику. Это калику или в ремонт часов.
1: В окошко прямо.
2: Как еще? Ну не откручивать же. Так вот, этому человеку с фалопротезом теперь урок, что в следующий раз ему нужно делать себе не деревянный, там, а металлический фалопротез. Бронированный, коробка непробиваемый, а не вот эту ерунду. Но у нас к вам вопрос. Значит, вопрос важный и серьезный. Вот смотрите, человек хороший, на самом деле, человек. Человек-рыцарь, по-своему, хотел впечатлить девушек и на этом свой фалопротез сломал.
1: Да,
2: понимаете?
1: Щадя, так сказать, живота своего.
2: Ну, живота. Чуть ниже, да. Так вот, а вопрос к тебе первый. Если ты мужик, представитель мужского, ты вот как ты сейчас впечатляешь девушку? Чем бы ты смог ее впечатлить? Как ты производишь впечатление на девушку? А мы все равно так или иначе это делаем. Мы, мужики, в общем-то, для этого и рождаемся.
1: Какие-то навыки, какие-то, может быть, там, может, уже проявления внешние какие-то такие. Вот, да, вот интересно, может,
2: Да, понятно. Если ты девушка при этом, то как тебя впечатляли? Расскажи о последнем случае. Вот мой парень как пытался впечатлять. Может быть, еще и круче. Я уверен, что есть парни-то покруче, просто скромные. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: шоу.
1: Россияне начали массово интересоваться, как сделать бензин в домашних условиях. По данным профильных аналитических сервисов, только за июнь запрос «Как сварить бензин» пользователи ввели более 17 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем месяцем ранее.
2: А, кстати, как сварить бензин в домашних условиях? Это вообще возможно? Особенно сварить. Из чего обычно варят бензин? Из гречи? Потому что, нет, на самом деле, я вам уже скажу, конечно, вообще, если вот учесть, какое у нас количество продуктов, которые там на 90% сделаны из химии, то, в принципе, бензин можно сварить даже из кефира, в котором химических веществ точно не меньше, чем в бензине. Но, и на самом деле, и, конечно, если вот реально разобраться, то можно из кефира выпарить бензин. А уж из кока-колы, так и вообще там отличный дизель получится. Я, кстати, вообще не понимаю, почему люди это не пробуют. А из сардельки... Я тут видел сардельку, реально, кто-то жрал сардельку. Слушайте...
3: Как вы так видели, сардельку или кто-то жрал сардельку?
2: Ну, как ее кто-то жрал? Я такое не ем,
3: видео
2: разумеется.
3: Видео скачали такое?
2: Не то чтобы это было видео, это было недалеко от меня. Там, ну, отдельная история. Так вот, эта сарделька, от нее был такой запах. Я уверен, что из нее можно бензин выдавить. Знаете, как бы из конца сардельки прямо в канистру, если сильно поднажать. Там из такого она делается. Из чего они варят бензин?
3: Слушайте, ну давайте еще мы тут там входим вокруг да около. Давайте посмотрим, вот как сварить бензин. Именно в этой промышке. Как сварить яйца, макароны. Как сварить так, бензин?
2: Так.
3: Изготовить качественный бензин в домашних условиях технически невозможно. Попытки дистилляции подручных материалов опасны и дают жидкость, которая полностью уничтожит двигатель, по данным журнала «За рулем».
2: Ну так, чувак, так там же изготовить, да? А они сварить. Не надо готовить, надо варить, понимаете? Это, конечно, это отличная новость, отличная. Потому что это еще одно подтверждение, уже окончательное, что россияне у нас приспособятся, притрутся ко всему. И я, знаете что, я уверен, что вот на заправках скорее появится не вот этот Евро-3 пресловутый, а наш домашний бензин, да, сделанный дома бабушкой.
3: Фермерский.
2: Чистый, да. Будет не только там домашний борщ, домашнее варенье, но и домашний бензин. И домашний интернет, кстати. И домашний интернет — это не тот, который, знаете, вам привели домой, а тот, который бабушка сама сшила или сварила из коры дуба.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
5: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: Радио.stv.ru.
9: стречателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или стречателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
14: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
13: Ух ты, все куплю, дорогая. Как обещал. На Макарова 2, говоришь?
14: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк. Или на Тухачевского 24/1.
15: Телефон рекламной службы.

0: Губернатор Вологодской области призвал жителей не запасаться бензином. И спустя час сам остался без топлива. Георгий Филимонов попросил не создавать ажиотаж на заправках и оставить бензин тем, кому он действительно нужен. Однако вскоре сообщил, что его служебная машина заглохла на обходе Вологды с пустым баком. В итоге губернатору пришлось пересесть в другой автомобиль. Позже выяснилось, что его подобрал экипаж ГАИ.
1: Вы видите, значит, он прав. То есть не надо создавать ажиотаж, не надо переживать. Если что, вас просто подберет ГАИ.
2: Любого человека совершенно.
1: Конечно.
2: Не важно, что ты губернатор, не губернатор. Там.
1: Да, все просто. Закончился бензин, с тобой экипаж, все. Значит, и призвал жителей не запасаться бензином. Спустя час сам остался без топлива. Но теперь я так понимаю, что он этот урок усвоил. И теперь он сам будет создавать на заправках ажиотаж. Ну, чтобы не остаться без топлива в следующий раз.
2: Не, ну, положите, нет, конечно. Он же всегда может подвести экипаж ДПС.
1: Тогда не надо.
2: Что, он честный человек, он отвечает за свои слова.
1: Надеюсь. Как так случилось, что его машина заглохла? Значит, его служебная машина заглохла, там что-то было сказано на обходе Вологды, да, там, с пустым баком.
2: Странный обычай у них, обход Вологды на машине.
1: Ну, они ее объезжают стороной. Я не знаю.
2: Даже губернатор?
1: Ну, на всякий случай, может, примета такая. Значит, надо Вологду лучше объехать. Ну, окей. Послушайте, ну вот этот случай с губернатором, это, знаете, точно не проблема с бензином. Она эту проблему никак не иллюстрирует. Потому что, знаете, машина просто так не может заглохнуть от нехватки бензина, если в ней есть водитель. Потому что в машине, в нормальной, в любой, а есть так называемый индикатор бензина. Уровня бензина, да? Который тебе показывает, сколько его осталось там еще хоть за 500 километров. И ты это знаешь заранее. Тут, знаете, проблема не в бензине. Тут проблема в водителе. Это не бензин закончился, а водитель кончился. Потому что нормальный водитель, тем более водитель губернатора, он такого бы просто не допустил. И тут одно из двух. Значит, либо с водителем какая-то проблема, либо у него в том, в чем они ехали, не было индикатора уровня бензина. А его нету, а только где? На велосипеде, на электросамокате. И еще, знаете, вот есть спортивные машины. Есть такой Caterham 7, недавно видел такой такая супер электрокар. Они вообще создаются, ну.
2: Электрокар,
1: спорткар, разумеется. Спортивный автомобиль. По принципу ничего лишнего. Может, они на спортивном гнали?
2: Ну да, вокруг Вологды, обход Вологды, знаменитый. От пидстопа к пидстопу. И заглот, да, бывает.
1: И в итоге губернатору пришлось пересесть на другой автомобиль. Это на автомобиль ГАИ,
2: да? ГАИ, да.
1: Окей, тогда мне такой вот вопрос простецкий такой. А почему в другом автомобиле, почему в автомобиле ГАИ бензин был?
2: Слушайте, ну как бы ничто не вечно. Бензин был, а потом вдруг он тоже закончился, и тоже ГАИ заглох. Их подобрал МЧС.
1: А если МЧС заглох?
2: Ну там какая-то фура с арбузами.
1: Ну а потом, если совсем заглохли, губернатор Вологды.

0: Шоу.
1: Американский биохакер Брайан Джонсон, который тратил на омоложение около $2 миллионов в год и называл себя самым здоровым человеком на Земле, признался, что страдает неизлечимым аутоиммунным гастритом. В попытках продлить молодость он даже переливал себе кровь собственного сына и проходил десятки необычных процедур. Однако они не смогли остановить болезнь, при которой иммунная система постепенно разрушает слизистую желудка.
2: То есть биохакинг не помог, да? Может, знаете, может, плохо хакнул? Может, он случайно хакнул не молодость и здоровье, а желудок? Промахнулся и хакнул не то. Может такое быть?
3: Биохакинг. Биохакинг такое пока еще не...
2: Такая опасная штука.
3: Темная какая-то такая территория такая, да, непонятная.
2: А может, денег мало потратил? Ведь сколько там всего? Около $2 миллионов. Может, не дотратил, знаете, там каких-нибудь жалких $1300. Чуть-чуть еще там. Чуть-чуть оставалось, капельку, нельзя останавливаться, понимаете? Но самое лютое, это просто 5 баллов, там, значит, из 4, да? А в попытках продлить молодость он даже переливал себе кровь собственного сына. А это, конечно, круто. А молодость и здоровье сына, это и буду чихать, да? То есть он так хотел продлить себе молодость, что даже высосал кровь у родного сына.
3: Ну, сыночек-то молодой, потерпит, у него все впереди. Еще более страшное, знаете, переливал кровь собственного сына и делал еще десятки необычных процедур. То бишь, переливание крови сына, это обычная процедура.
2: Конечно.
3: Что ж там за необычные процедуры, десятки? Нам не сообщают, потому что это страшно, капец как.
2: И вот как надо по-настоящему хотеть быть здоровым и молодым. Так хочу быть здоровым, чтобы готов пустить на органы собственного сына. А что вы думаете, если бы был такой выбор, что вот если, например, к нему подошел бы человек и говорит, слушай, хочешь быть вот абсолютно молодым, да, как Грей, да, Дориан, да, вот прям 100%. Хочешь быть молодым, как, вот, не знаю, как Валерий Леонтьев в «Лосинах». Но при этом тогда тебе нужно у сына откусить нос. Или отрезать у него пенис. Типа, знаете, сушеный пенис сына – это лучшее средство от дряблой кожи. Вы что думаете, он не согласился бы, что ли?
3: Ну, чтобы быть молодым и красивым, как Валерий Леонтьев, там этого мало, я думаю, этого всего.
2: Нет, а что?
3: Пениса и носа, и там нужно...
2: Нет, вы думаете, что он бы не пошел на это? Я в этом смысле, я об этом. Да? Но я вам скажу вот что. На самом деле он все-таки своей цели-то достиг. Потому что, смотрите, что было сказано. Потому что он же потратил $2 миллиона, да, при этом получил аутоиммунный этот гастрит, да, биохакинг, все дела. Но ведь он же был сказал, что он хотел молодости, а не здоровья. То есть он хотел выглядеть молодо. И я вам скажу, я видел фотку этого чувака, он выглядит, просто мед. Ну, мед не в том смысле, что желтенький.
3: А ему под полтос.
2: Да, серьезно? Да. А он выглядит лет на 15. То есть выглядит как 15-летний, но с аутоиммунным гастритом.
3: А может быть, аутоиммунный гастрит, это и залог, вечной молодости? Вот у вас нет аутоиммунного гастрита, вот состарились, как капец, лысый, старый. А у него есть, и он молодой.
2: Знаете, я за старость в этом смысле. А вы?
3: Да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу.
1: В Госдуме призвали россиян пересаживаться на трамваи на фоне дефицита топлива. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти крупных городов должны активнее развивать трамвайное сообщение, а жителям стоит чаще выбирать этот вид транспорта. По его словам, один трехсекционный трамвай способен перевезти до 260 пассажиров, заменяя примерно 200 легковых автомобилей.
2: Я что-то не понял, а что значит пересаживаться на трамвай? То есть, собрался ты, значит, на машине на дачу. И раз такой, пересел вместо нее на трамвай до деревни Большие Челны, да?
3: Или как? Ну, как бы, да, нет, ну, тут уже можно как-то скорректировать, как бы, свои желания и потребности. Трамваи, да, ходят не везде.
2: Я хочу, например, в Сочи с семьей на своем, там, минивэне, да? И раз махнул, там, до Махачкалы на трамвае Пятерочка, да, а там до Сочи уже пересел на 122-й. Или как?
3: Ну, возможно, как, да. Здесь, наверное, ходят такие секретные трамваи.
2: Ну, тогда у меня другой вопрос. И таксистам тоже пересаживаться? Потому что у них-то, у таксистов, те же проблемы. Им что, им тоже пересаживаться на трамвае? И тогда у меня вопрос. А куда именно таксистам пересаживаться? На место водителя трамвая или просто уже как бы пассажирам в вагон, а уже пассажиры как бы этого таксиста ему на колени, например?
3: Ну да, то есть таксисты пересаживаются со своими, ну, телефонами мобильными, с приложениями, как бы, службы такси в трамвай. Как бы ты его вызываешь, он говорит, я через 15 минут буду там. Выходите на остановку на Салово. Там, да? Я буду проезжать мимо.
2: А он будет как водитель трамвая?
3: Он будет сидеть как водитель такси.
2: А куда водители трамваев пойдут? Тут это же все изменит нашу жизнь, потому что тут одно из двух. Либо такси вымрет, или таксисты как бы оттеснят водителей трамваев. А водители трамваев уйдут в курьеры.
3: Прекрасные новые методы.
2: Интересно, да. Но на самом деле, хорошо, ладно, хорошо, нет бензина, пересаживаемся на трамвай. А если вдруг нет электричества, пересаживаемся на что? На лошадей? А если нет овса, на что пересаживаемся?
3: Ну, на собак, если мясо есть. На собачьи упряжки, в смысле.
2: Да, вот, и поэтому я знаю, на что пересесть в самый последний момент, что вот самый идеальный вид транспорта, который нас спасет и который не требует ничего. Знаете, какой?
3: Какой?
2: Ну, а как вы думаете?
3: Ну,
2: какой вот просто идеальный, и вообще просто проблем не будет.
3: Ну, какая-то горка в аквапарке, с которой можно лихо прокатиться.
2: А можно задницу на ней подорвать и горку сломать, тоже износ. Стул. И это, я вам скажу, совершенно идеальный по нынешним меркам вид транспорта. Смотрите, бензина не требует, обслуживание не нужно. Ну, только если ты, скажем, на нем, на стуле как бы раскачиваешься, да, как бы с него упадешь, тогда как бы ремонт, да, замена ножки, причем двух.
3: А вот тогда кресло-качалку нужно использовать.
2: Аккуратнее, да, кстати, почему нет? Смотрите, кресло-качалке что нужно?
3: Да ничего, только ты ей нужен. Ну, смотрите, ну, как бы, это не просто даже депутат Госдумы, это целый председатель Государственной Думы, да. Володин, да? У нас же, как мы знаем, что депутаты, когда что-то говорят, они как бы это подтверждают делом, да? То есть на себе это делают. Значит ли это, что Володин сейчас ездит в Госдуму на трамвае?
2: Конечно! А вы что, не знали? Да, я уверен, причем проложили новый трамвайный маршрут. От Рублевки до Думы без остановок с мигалкой.
4: Рекорд реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если бы у вас была минутка другая, то вам бы, безусловно, ее не хватило на эту процедуру. Но у вас есть куча времени, и поэтому эта процедура, а именно написание и прослушивание своих сообщений в эфире, пройдет, как всегда, надеемся, успешно. Вы понаписали тут кучу всего, наши пишущие радиослушатели, а мы кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Это мы называем народными новостями. Чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что москвич как бы пытался впечатлить, оказать впечатление своим подругам не самым очевидным способом, пробивая картонные коробки, сами понимаете чем. А как ты, дорогой мужчина, впечатляешь женщин? Можешь впечатлить там поступками, делами, внешностью, какими-то проявлениями, какими-то словами, может быть. Или же... А женщины, как бы, пишите, как вас впечатляли мужчины. И вот, кстати, вот женщины много написали. Один перец на свидание нашел пень. Припер его и говорит: нам в училище рассказали, что возраст дерева можно считать по кольцам.
0: А что, отличное ухаживание, кстати. Ну, смотрите, ведь... понимаете, а мог бы там в какой-нибудь ресторан сводить, какой-нибудь айфон купить, это скукота смертная, или свозить куда-нибудь там в Таиланд. Принес пень! Посчитали кольца и баньки.
1: Да. Причем, смотрите, он не нашел не заранее, а это импровизация блестящая.
0: Конечно.
1: Он прямо на свидании нашел пень. Правда, трудно вот найти вот...
0: Как... Ну, смотря куда на свидание приглашать. Это же, ну, явно не в рестик ее в рыбный пригласил.
1: Там пни нет.
0: А пригласил, да, туда, где пни.
1: То есть куда? И пни, которые еще можно сковырнуть, как бы, и принести. Ну, всякий пень сковырнешь.
0: Не, ну, слушай, молодец. На самом деле, ухаживают все-таки. Я думаю, знаете, уже забыли про ухаживание. Сейчас же у всех там тарелочницы, да, там это, все там из нас тянут. А этот человек пригласил... Как называется пнем, как это?
1: Где пнев? В Пеньково. А вот еще одна история от девушки, от Кати. Один мой самый любимый парень всегда приходил ночью, сразу раздевался до трусов, снимал носки, курил, открывал пиво. Реально, 7 раз за ночь.
0: Тоже отличный ухажер. Я, правда, знаете, я такое выражение, что мой парень 7 раз за ночь слышал в другом контексте. Что он 7 раз за ночь? Еще раз.
1: Раздевался, сразу раздевался от трусов, снимал носки, курил и открывал пиво.
0: Нифига, и 7 раз за ночь. Какой просто гигант настоящий.
1: Красавчик.
0: Красота, молодцы. Ну,
1: а вот история от мужчин. Андрей пишет. Здорово, молодежь. Я с женой на природе сейчас, в автодоме, если быть точнее. И прямо сейчас я пописал, смотря ей в глаза. Все. Вот это мастер подката, да?
0: Ой, какого подката? Этого человека, это рыцарь. А вы тут говорите, перевелись. Тоже ухаживание. Ведь смотрите, когда она мечтала, когда она с ним первый раз встречалась, когда женщины, а ведь женщины всегда себе фантазируют, всегда, особенно перед первым свиданием, что-то себе там придумывают. Она же о таком даже не мечтала. Она думала, ну, обычно там свозит туда, но опять что-то там купит. Но она не мечтала о таком принце. Принц, который что?
1: Ну, может писать, глядя ей в глаза.
0: Прям, то есть не просто писать, да, куда-то. А может быть, а ведь есть же такие принцы, которые сразу в глаза. Помните там, ей в глаза, ей все
1: больше раса. Да. Ну, еще смотрите, как бы, что действительно он молодец, как бы, с фантазией. Потому что они женаты, да, муж и жена, как бы. Ну, все понимают, что в браке все приедается, да, как бы. А тут вот человек вот нашел, оригинально конечно. Удивил, как бы, да, вот взлохматил эту ситуацию рутинную.
0: А, ситуацию или?
1: Ну, как бы, рутину это все.
0: Нет, вообще, кстати, и лохматить тоже отличный способ ухаживать, кстати. Вы знаете, если... Нет, кстати, серьезно, если уж говорить про оригинальный... Конечно, давайте говорить откровенно. Девушки сейчас ненавидят оригинальные способы ухаживания. Потому что им нужно всегда все традиционно. Они хотят, чтобы, ну как, что такое? Там что-то купил, куда-то свозил, куда-то сводил. А мужики сейчас выкручиваются, денег-то нет, да, что-то оригинальничают. Да, женщины не любят. Но можно удивить! Взлохмачиванием, например, привел на свидание бабушку, например. А дальше сами знаете, что?
1: Глядя ей в глаза. Не
0: и глядя кому? В глаза бабушки?
1: Да,
0: взлохма... И глядя ей в глаза, ее взлохматил. Бабушку.
1: А вот еще вот как, например, Саня, как он удивляет, производит впечатление на дам. Я по классике, как Ипполит Матвеевич, впечатлял только широтой размаха. После свидания пол зарплаты долой. Помните, как гулял в ресторане Ипполит Матвеевич?
0: Но не пол зарплаты, а Ипполит Матвеевич сушек только купил на процентов 80. Баранок, точнее, да?
1: Да.
0: А потом в номера, да?
2: Хамы!
1: Орал еще.
2: Хамы!
0: Это важно. Давайте я почитаю. Слушайте, много голосовых, как всегда, мы их почти не слушаем. Кто там? Так. Ну, давайте вот кто? Вячеслав, например, сейчас.
3: Привет, Крем и Хруст. Смотрите, вопрос к вам такой.
2: Вот я работаю водителем автобуса 6 последних лет на городском маршруте. Вот скажите, вот почему, вот и у вас есть ответ?
0: 100% есть, конечно. Потому что ты на городском маршруте работаешь с 2020 года. А если бы ты на городском маршруте работал с 2019 года, ты бы работал на городском маршруте 7 лет.
1: А если бы ты не работал не на городском маршруте, а междугородним, то ты бы на междугороднем маршруте бы работал. А если бы ты работал на трамвае, ты бы работал на трамвае.
0: Ну, вообще вопрос острый. Вот действительно, да, Коля, почему, да? Давайте я еще почитаю. Так, ну что, в хорошем смысле читаете или как?
1: Давайте, если уж...
0: Нет, давайте вы последнее, да-да.
1: Вот Василий пишет. Пытался впечатлить Свету, принося ей под дверь цветы. Один раз была шестиметровая гирлянда воздушных шаров, добытых от входа только что открывшегося магазина. А крайний раз был подсолнух до потолка, тоже добытый вместе с кормом. Добытчик такой.
0: И глаза обожаю. Самый... О, смотрите, вот оно началось у нас. Смотрите. А что это вообще? Что это за звуки-то? Я даже уже не при происхождении их не могу понять. Раньше там...
1: Какие-то животные.
0: Животные?
1: Или птицу.
0: Или это грибы. Хорошо. А это вот на грибы больше похоже, кстати. Mm. А когда ты начинаешь слышать грибы, пора уходить из эфира.

0: Хруст Шоу.
1: Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что россиянам не стоит рассчитывать жить на проценты по вкладам. По его словам, доходность депозитов должна лишь компенсировать инфляцию и сохранять покупательную способность сбережений, а не позволять существовать за счет вкладов бездельникам-рентье.
2: Заботкин? Слушайте, ну, реально заботится о нас, о экономике, да? Я бы, знаете, конечно, еще хотел услышать мнение без Заботкина. То есть того, кого не волнуют кровные вклады людей и возможности на них заработать, особенно в трудные времена. У нас есть такой без Заботкина?
3: Ну, какой-то есть, наверное. Даже я, как бы, могу сыграть роль, потому что я всегда хотел быть бездельником, рантье, как бы, на старости лет.
2: Да, уже, только я не очень понял. Значит, по его словам, значит, доходность от депозитов, да, должна просто компенсировать инфляцию и сохранять покупательную способность сбережений. А что значит «должна»? А что, у нас есть такой закон о бездельниках рантье? Я где-то что-то пропустил? Или это его личное мнение? Ну, то есть тогда это значит, что это он просто назвал всех тех, кто зарабатывает на депозитах, бездельниками рантье, как бы лично, от себя. И тогда, очевидно, ну, чтобы это сказать, возможно, он это сделал, важно откуда. Скорее всего, он это сделал из дома. Ночью в субботу. Да, и тогда понять можно. Вот вы ночью в субботу такое в чатах пишете, вот у нас здесь на рекорде, да? Что же сказать? Я видел последнее ваше сообщение, честно говоря, такой Заботкин тут отдыхает вообще. Поэтому ночью в субботу понять можно, да? Или что? Или это какое-то новое правило банков он имеет в виду? Что, то есть теперь на депозитах в банках нельзя зарабатывать. То есть, тогда банкам нужно просто у себя объявление повесить. Там банки не для того, чтобы на них наживаться, а для того, чтобы сводить концы с концами. А банки не для радости, а для совести. Банкам нужен, какой-то, может быть, даже слоган нужен. Типа, знаете, там, кто не работает, тот не ест. Там, или там, на свободу... Чистой совести это не туда, да?
3: Иногда туда. Бывают такие ситуации, что...
2: То есть по Заботкину, значит, простым гражданам на банках зарабатывать нельзя, а банкам, давая кредиты там под лютые проценты, на простых гражданах зарабатывать можно, так?
3: Ну они же для дела зарабатывают.
2: Нет, конечно.
3: Как бы экономику двигают.
2: Совершенно верно. И поэтому, конечно, но этого недостаточно просто сказать. Нужно поставить на банках, у банков, у входов, я не знаю, где, на ресепшене, где угодно... В банках есть ресепшн. Неважно, поставить каких-то специальных людей, которые будут специально физиогномистов, очень важно, которые по лицам будут понимать, это правильный пацан, просто принес деньги, ну, чтобы...
3: 50%
2: да,
3: что там?
2: Чтобы просто инфляция, да, чтобы, сказать, просто, чтобы инфляцию догонять. Или это вот этот буржуй-рантье. И вот как определить такого буржуя, который принес зарабатывать на депозит?
3: Ну, слушайте, ну, как бы бездельник, рантье или буржуй должен выглядеть, обязательно должен выглядеть, как вот символ игры монополии настольной. Такой в цилиндре с усами такими белыми, с моноклем, в смокинге. И желательно, чтобы он в банк въезжал на маленькой машинке.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Механическая коробка передач оказалась полезнее для мозга, чем автоматическая, выяснили японские ученые. Исследование показало, что ручное переключение передач активнее нагружает префронтальную кору, которая отвечает за память, внимание и принятие решений. Пока водитель одновременно работает с сцеплением коробкой передач, газом и рулем, мозг получает постоянную мини-тренировку. На автомобилях с автоматической коробкой такого эффекта исследователи не обнаружили.

0: что, должны были? А что, коробка передач вообще как-то должна тренировать мозг? Это входит в ее функции?
1: Механическая тренирует, ну, автоматическая почему-то не тренирует.
0: Нет, а это должно быть? А как насчет стеклоподъемников? Наверное, тут, знаете, там, видимо, там та же история. Знаете, вот эти вот новомодные электрические стеклоподъемники, они же мозг не тренируют совсем. А вот эти вот старые ручные, знаете, как вот на старых «Жигулях» были такие ручки, как, знаете, как от шарманки. Вот такая хрень мозг тренирует только в путь. Когда, знаете, перед тобой такая мозговая задача мыслительная, да? Как сделать так, чтобы одной рукой поднять стекло весом в 10 килограмм, а другой еще крутить руль без гидроусилителя? Тут ты и мозг тренируешь, и руки, и воля!
1: Понимаете? Хочешь, не хочешь, нагрузишь себе префронтальную кору головного мозга, чтобы это не значило.
0: И не только, да. А знаете, в старых вот этих «Жигулях» там же еще были такие интеллектуально развивающие, я бы сказал, игры, да? Как был такой рычаг подсоса.
1: А для подсоса нужен рычаг?
0: Ну вот, да, вот видите, вы уже начали думать.
1: Да.
0: Значит, когда развивает, да, это когда, знаете, там, ну, холодный двигатель нужно было прогреть, там, да, и как-то водитель там сам как-то эти обороты регулировал. А потом, еще, это еще не все игры развивающие были в «Жигулях», была такая штука, называлась запуск кривым стартером. Это у каждого в багажнике практически, ну, там, у многих, лежал такой ключ, чтобы провернуть, так сказать, вручную коленвал, чтобы, когда сел аккумулятор, дон-дон-дон-дон-дон. Вот вам как раньше тренировали мозг, а не эти вам современные это безделушки.
1: А еще были ручные механические насосы для прокачки, как бы, ну, колес. То есть руками, это там не электричество.
0: Да, конечно, это руки, да, так качаешь, да? А сейчас, понимаете, эти современные вот эти вот, я бы назвал эти автомобили мозгоразжижающие, да? С гидроусилителями, с кондеями, с кожаным салоном. Слушайте, ну скажите мне, вот как кожаный салон может тренировать мозг? Как?
1: Ну, а какой может тренировать мозг?
0: Только кожаный мозг можно тренировать. Не, ну вот как вот? Нет, а вот когда ты реально сидишь на тряпочном сиденье, там, или из клеенки, да, ты чувствуешь себя Диогеном.
1: Согласись, из клеенки, да?
0: Ну, есть, в «Жигулях» раньше и такой был.
1: А деревянные? Занозу в попу посадить.
0: А то ты попу тренируешь, что тоже не важно в наше время. Важная штука. А знаете, а после кривого стартера, там, и рычага с подсосом, ты сразу станешь интеллектуалом, знатоком. Я вам скажу так, рычаг с подсосом из тебя тут же друзья сделают.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки. По данным СМИ, мужчина пригласил девушку к себе для любовных утех, но вместо жаркой ночи получил бизнес-презентацию. Незнакомка убедила его инвестировать в участок с земляникой, пообещав высокую прибыль. Россиянин несколькими переводами отправил ей почти 1 000 000 рублей, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь. После мужчина встретил ее возле дома, однако вернуть деньги не смог и обратился в полицию.
2: Это теперь такая клубничка с проститутками. Клубничка-земляничка. То есть, реально мы с вами... То есть, это новый мир. То есть, проститутками теперь не сексуальные, а чисто сельскохозяйственные утехи, да?
3: Ну, как бы, если она как бы в этом шарит. Хотя то, что она в этом шарит, как бы... Почему у него подозрения не возникли, что она такая продвинутая, а работает проституткой? Ну, знаете... Они клубнику выращивают.
2: Всякое бывает.
3: Вот почему? Звоночек не прозвенел в голове, что
2: ли? Нет, не прозвенел, что надо быстро, есть возможность подняться. Вызвал домой проститутку, знаете, секса не было, но зато вышел фермером-огородником. Это очень хорошо. Это, я бы даже сказал, такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Да-да, ну как это было? Значит, мужик пригласил к себе девушку, да, для любовных утех. Значит, и как было там сказано, но вместо жаркой типа ночи, она убедила его инвестировать в участок земляников, пообещав высокую прибыль. Как это было? Вместо жаркой ночи участок... Как это случилось? В какой момент? Объясните мне, как огородник огороднику. В какой клубнично-огородный момент она его убедила? Это когда она ему его клубничку ставила? Или когда он свой клубень ей засашивал?
3: А может быть, когда, знаете, там она его так... У тебя презики есть? Вот, да, есть. О, земляникой пахнут. Кстати, вот есть минутка.
2: И в этот момент он из похотливого мужика резко стал огородником.
3: Ну, деньги, конечно,
2: они... Понятно. Потому что, видимо, знаете, она же, возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось, не помогало, да? Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! При слове «участок», «огород» и «деньги», вот, все встало. И даже еще и сам лям ей перевел. Так вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? А не это все вам. Вот что. Мужику этому, по сути, ему просто... Единственная его ошибка в том, что он изначально, знаете, что неправильно сделал. Ему надо было вообще не проститутку вызывать. Потому что проститутка, на самом деле, ну что, она ничего в сельском хозяйстве не понимает. Ему надо было домой вызывать сразу... Агрария.
3: Ну, за почасовая оплата у аграриев.
2: Да, есть такие объявления на сайтах. Аграрий, садовод, 24 часа, выезд в сауну возможен.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой корсет из лозы, сверху и снизу покрытый ватой и простеганный с тканью. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Но тут по поводу новости, которая у нас была, о том, что россияне начали массово посылать запросы, как сделать бензин в домашних условиях. Вот эксперт там комментирует эту ситуацию. Эксперт зовут Роман, и он пишет. Добрый вечер. Могу сделать бенз из сахарной браги. Получается вонючая жижа с ацетоном, но октановое число получается больше 100. И эта жижа разъест все шланги, мембрану бензонасоса и прокладки. Но если заменить все на силикон, некоторые узлы выдержат это, но вот так там не понизишь. И можно получать прогар поршня или горшка. Еще спирт горит невидимым пламенем днем. Сейчас сгореть может. Так что лошадь в помощь, но если нет, цыган.
0: Это важно. Я не понял. То есть и бензин силиконовый. То есть, но, понимаете, я не сторонник, что у нас будет все сиськи. Бензин, что значит силикон?
1: Нет, ну заменить как бы вот, чтобы шланги на силиконовые.
0: Нет, это если нет цыган.
1: И прокладки, бы, да? Да.
0: И прокладки?
1: Да.
0: А, ну да. Так я кстати, запишу на
1: цифру. Ну, можно получить прогар поршня или горшка.
0: Ну, послушайте, это ж фигня, когда у тебя что? Когда у тебя... Что?
1: Все силиконовое.
0: Силиконовое, конечно. Прогар... А то есть человек реально варит? Кто это может?
1: Роман.
0: Сейчас,
1: Роман Батырь.
0: Да, я успею, может, он... Батырь?
1: Да.
0: Что-то я такого не... А время какое?
1: Время
0: уже. Так, сейчас. А вот нашел, да-да-да. Правда, с другой... А, слушай, у него другое сообщение здесь какое-то. Надо напоследок. Важная информация, мы не можем ее пропустить. Я даже готов у... Кто у нас следующий там время у него отжать?
1: Ну, кто-кто? Тим Вокс. На позитиве. Максимально врывается.
0: Чтобы максимально ворваться на хорошем сделанном бензине, нужно ему позвонить. Что там? Сейчас. Вот человек пишет, мистер, вы опоздали на 3 минуты, требую как минимум... Что, на 3 задержать? Вы способны на 3 минуты задержаться? Так, мы кому? Роману звоним сейчас. Ну что там? Алло. Алло.
2: Алло.
0: Это Роман, который из силикона бензин делает?
2: Да, я вас слушаю, конечно.
0: Ну все, да, конечно, разумею. Ну, конечно, на слух. Еще, а ты на, еще, значит, слушать можешь. Да, я бензин...
2: Ну, конечно, могу, но я что-то с таким запозданием вы мне звоните. Я еще
0: а,
2: вы не
0: извини, опоздали.
2: Звонок пошел.
0: Опоздали, да. Хорошо, дорогой мой, очень мало времени. Значит, ты делаешь бензин из сахара. Да, скажи нам рецепт домашнего бензина.
2: Нет, я только тестирую, я еще не делаю бензин.
0: Но я чувствую, ты уже натестировался, такой веселенький, такой ощущение, что ну, ты его не нюхай хоть так. Ты можешь какую-то, не знаю, маску, что ли, надень? Или... Я чувствую, первый раз говорю с человеком...
2: Запах-то вы не можете чуять по телефону.
0: Ну, окей, нет, я тебя могу учуять по телефону. Ты смеешься, как будто с бензином давно уже работаешь. Хорошо, скажи.
2: Я очень долго вас слушаю, я просто рад, что вы позвонили.
0: Дорогой мой, мы так же, мы тебя тоже...
2: Я назад буду крутить вместе со стулом сейчас.
0: Что будешь крутить назад?
2: Он будет крутить. Назад вместе с
0: сахаром, который сижу. А, бензина надышался точно. Хорошо, быстро, дорогой мой, осталось совсем чуть-чуть. Итак, рецепт домашнего бензина. И, значит, еще раз быстро. Сахар, силикон и что?
2: Сахар, силикон, брага.
0: Все. А если бензин убрать и оставить просто брагу
1: и сахар? Я узнал то, что мне нужно, я пошел.
0: Да, я понял. Вам-то бензин не нужен. Но вот брага, да, Кремов? Все, 21:00. Мы с вами расходимся. Не расходимся только в том случае, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». Вот видите, уже это. Это здесь или там?
1: Это там.
0: Слава богу. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати, друзья. Собираемся на импровизированных танцполах, раскручиваем планету в правильном, опять же, танцевальном направлении. Ну и, конечно же, ловим мощный плюс-вайбик здесь, на нашей радио-вечеринке рекорд-пати. Конечно, если у вас за окном сейчас хорошая погода, можно еще и погулять, устроить небольшой open-air, превратить вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, разумеется, потанцевать все вместе, всей страной, всей нашей рекордной семьей здесь, на радио-вечеринке рекорд-пати. А потому, друзья, призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-тусе рекорд-пати.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей собаки. Об этом прямо сейчас. Анфиса Чехова открыто делится с подписчиками своими переживаниями из-за здоровья своего питомца, бульдога по кличке Картошка. На этот раз знаменитость рассказала, что ее любимица успешно перенесла трансплантацию и празднует свой 7-й день рождения в стерильном боксе. Лечение проходит в США. Тем не менее, Чехова решила не нарушать традицию и сделала снимки собаки с праздничным десертом и реквизитом заранее. «Сегодня Картошка не со мной». Она проводит свой праздник в стерильном боксе. Чувствует себя хорошо. Врачи и медсестры очень о ней заботятся. Эти фотографии я сделала заранее. И свое вкусное мороженое она тоже получила заранее, объяснила телеведущая. На этом все. Услышимся.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
11: Кто ты?
12: Прима Медиа.
11: Почему я тебя слышу?
12: Я голос твоего бизнеса.
11: Как это?
12: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
11: Это услышит?
12: Ты же слышишь.
11: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
12: Связь.
11: 992-300.
12: Сайт.
11: Радио stv.ru.

0: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
1: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
2: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, интернет-потоков. Их там более сотни, если что, можно добавить в избранное, благо такая опция имеется. И, конечно же, можно найти интернет-радиостанцию под названием Пати 24 на 7, ведь она является неким продолжением нашей радиотусы, которая прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь, на Рекорде. Итак, радио-вечеринка Рекорд Пати. Импровизированные танцполы заполнены, надеюсь, вами прямо сейчас, еще 90 минут. Ну, давайте потанцуем.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 7 июля в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 8 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 24, вечером плюс 17. Ветер восточный – до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: radiostv.ru.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
13: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
14: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
13: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77-74-15.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radiostv.ru.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

рекорд-пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Во-первых, мобильное приложение рекорда и сайт radiorecord.ru. Там более сотни интернет-станций. Выбрать есть из чего, добавить в избранное тоже можете. И в любое время, в любом месте, в любой компании включить нужный интернет-поток тоже легко и непринужденно возможно это сделать. Ну и, конечно, второй вариант — это прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.

0: регионе. Информационное агентство «Ньюстрекер» и весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77-74-15.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

конец сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас что? Там у нас свежий контент, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба. Там у нас еще и другие герои эфира присутствуют, например, Крем Хрусталев, вейкаперы. Из моих шоу там есть Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиз, из шоу Виолетты Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Савр Пати. И еще много чего интересного вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Свежий танцевальный контент. Special for you. Не забывайте подписываться, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу рассказать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили танцевальные плейлисты свои. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем еще за эфир, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода или из предыдущих, как вам заблагорассудится. Итак, прямо сейчас открываем выпуск совместной работы Карлита и Софи Такер, который называется «Манхэттен», вышел он 10 июня на лейбле Ninja, и для Карлита это продолжение серии громких международных коллаб после успешного прошлого года. А вот дуэт Софи Такер вновь демонстрирует, насколько органично умеет соединять клубную электронику с живыми вокальными партиями. Кстати, еще до финального релиза, до официального релиза, трек поддержали Сони Фадера и Дани Ховард с BBC Radio One, Пит

26 июня на лейбле Captive Soul. Для Королова это, знаете ли, очередная работа в рамках собственного музыкального курса на Melodic House. А Good Boy, в свою очередь, продолжают расширять дискографию уже в качестве самостоятельного проекта, не ограничиваясь только громкими вокальными коллаборациями типа «Медузы». А по саппортам здесь отметились Оливер Хелденс, Going Deeper, Армин, Ники Ромеро, Алок. Представлена же работа была еще в январе в рамках выступления Good Boys в Непале. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Good Boys и Королова, The Present.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
6: 992-300.
8: Сайт.
6: Радио stv.ru.

For You. Вышел трек 19 июня на лейбле Golden Era Proximity. Однако презент композиции состоялся еще в 2024 году. Во-первых, в пражском клубе Epic. А во-вторых, Даник включил эту композицию в годовой микс для своего подкаста Фонг. В 2025 году прокатил свое творение по Азии. Даник имеется в виду Япония, Таиланд. А уже в этом году трек залетел в шоу, где Джеймс Марса, Ники Ромеро. С релизом к ним присоединяются Лукас и Стив, Маттон и я здесь на рекорде. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Даник, I'll Be There For You. Record Club.

одна композиция от нашего российского продюсера уже Честер Янг в коллабе с Туджама, так называется Pyro, в продолжении Рекорд Клаб Шоу. Релиз состоялся 26 июня на лейбле Armada Music. Для Туджама это возвращение к его фирменному энергичному саунду, ну а Честер

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
3: 992-300.
4: Сайт.

0: что, шашлык или плов на костре, или...
1: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
1: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

в эфир Рекорд Клаб Шоу вместе с работой от нидерландского продюсера Элки Клейн в коллабе с германским проектом Tuben Burger, фичерин Лео Вуд, собственно говоря, он на вокале, так называется Beg You. Релиз стоялся на одном из подлейблов армады Days Like Nights, заручился поддержкой диджеев с Марса, Xabi Only, разумеется, Армина. Любителей вообще трансового звучания Above and Beyond в рамках подкаста Group Therapy тоже зацепила история. Позже были в Onyx Sessions у Пола Ван Дайка, Don Diablo, Stadium X, ну а прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Ловите эту композицию и здесь. Элки Клэр, Tuben Burger, featuring Leo.

плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Вы все это прекрасно знаете. Предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза там тоже имеются. Обязательно слушайте, обязательно переслушивайте. Ну и как только вы увидите, что мы положили новый эпизод сегодняшний Рекорд Клаб Шоу в телеграм-канал, в эти два телеграм-канала, смело поделитесь с друзьями этим самым подкастом нашим. Этим вы очень хорошо сильно поможете продвижению нашего шоу, эпизодов новых в соцсетях. Да. Далее про списание. Так, у нас сегодня вторник, да? А значит, в этой студии в следующем часе появятся мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с их рекорд-клабом и часовым миксом. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашим.

0: No school, just cruise. One spark, one move. Let's break, not lose. No fear.
1: Ну что ж, шикарная композиция в эфире Радио Рекорд. Нотр-Дам, No Rules.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radiostv.ru.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще...

0: все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
0: Да, вход с Октябрьской, Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Ну, абсолютная новинка сегодняшнего эфира. Трек, который выйдет через месяц где-то. Это трек вашего покорного слуги, моего второго проекта «Анза» и DJ Hayfetz. Все узнали. Название пока рабочее, но, конечно же, да, игра. Мелодия. Ну, все, да-да-да. Конечно, сериал «Наследники», я думаю, что все помнят эту душещипательную мелодию. В эфире «Радио Рекорд» теперь.

Ну что ж, еще одна новинка нашего сегодняшнего эфира. Проект Фанко и Riders on the Storm. Да, конечно, очередная версия, но очень хорошая. Друзья, ну что ж, пока еще не завершили, хочу сказать всем большое спасибо, кто посетил сцену Радио Рекорд на ВК-фесте. Ждем всех в Москве. Практически уже меньше, чем через 2 недели. Надеюсь, увидимся, услышимся. Обязательно. С вами был диджей Нейтрино. Проект Анза, Нейтрино, как угодно. Ходите, слушайте все, что я делаю, и мои коллеги. Шоу Нейтрино и Баура на Радио Рекорд, Рекорд Клаб. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на волнах вашего любимого радио. Ну а пока-пока. Всем хорошего остатка этого замечательного лета. Я не шучу.

0: да, еще немного не договорил. Французский дуэт Amour Propre, Blurred Signal. Вот теперь действительно все. С вами был диджей Нейтрино. Это Радио Рекорд. Это лето 2026.
1: И все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Лена Попова.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге 1:00. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере с 1:00 до 2:00 с гостевым миксом Андрей Шевченко, или его творческий псевдоним «Андроид», сочинский диджей, промоутер, основатель формации и лейбла «Нижневысокая». У нас с вами ровно час.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв на волнах Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость – андроид из города Сочи, диджей-промотер и основатель формации лейбла «Нижневысокая». И у нас с вами еще ровно полчаса.

еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
0: Телефон рекламной службы 992.

В Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что последний час в эфире звучал гостевой микс «Андроида» сочинского диджея, промоутера и основателя формации и лейбла «Нижневысокая». Такой хороший, плотный, медленный, техновый саунд, который как нельзя подходит для ночи со вторника на среду, если предыдущий уикенд был мощный, так как Санкт-Петербург накрыла волна празднования десятилетия фестиваля «Гаммы» в трех локациях. В пятницу это был Центр современного искусства имени Курехина, в субботу завод «Разина» и автопати, которая закончилась в понедельник утром на территории К-30. В общем, как вы понимаете, было довольно плотно. И, кстати, еще в пятницу я побывала на открытии клуба «Грибоедов». Это легендарный питерский клуб, который сейчас отремонтирован. Выглядит он потрясающе. И я с удовольствием сыграю сет в стиле электро уже в ближайшую пятницу в «Грибоедове» во второй половине ночи. А в первой половине ночи послушаем мои любимые пластинки, не электронные, в баре «Октав» на Щербаков переулке. На 11-е у меня тоже есть планы. 11-го в баре «Дельфин» я тоже сыграю диджей-сет. Трехчасовой, кстати. Пока не знаю, на каком стиле остановиться. Но время есть, еще подумаю, решу. Ну, а пока прощаюсь со всеми. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Ну, а с теми, кто ходит по клубам, надеюсь увидеться на танцполах, перечисленных мною выше. Спокойной ночи, пока.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Heldens here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far.